0: Качество отменного, окна современные. Всему свету расскажу и еще раз закажу.
1: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Доброе утро!
1: Доброе утро! В Красноярске 7:03. Сегодня на календаре понедельник, 17 августа. И день сегодня обещает быть, ну, достаточно летним, так сказать.
2: Да.
1: Переменная облачность плюс 22. Что может быть лучше? У нас остается, пам-пам, две летних недели.
2: Блин, ну что ты расстраиваешь,
1: а? Подожди, я, короче, предлагаю к этому относиться немножко иначе. Давай будем смотреть позитивом.
2: Давай.
1: Значит, что можно встретить осенью? Первое – бабье лето.
2: Да.
1: И последнее – бабье лето. Что
2: ладно,
1: может
2: подожди.
1: Быть положительного?
2: Ну, круто осенью гербарий собирать, раз.
1: Да.
2: Во-вторых, для
1: подожди.
2: Тех,
1: подожди, а давай так, мы же про этот гербарий чаще всего забываем, потом эти сухие листья крошатся, мы это все убираем и нервничаем.
2: Ну ладно.
1: Вот как вывернула.
2: Хорошо.
1: Вот, что еще? А, подожди, осенью там, ну, как минимум, вкусные яблоки мы собираем.
2: О, точно, точно.
1: Шарлотку же можно приготовить.
2: Грибы.
1: Грибы, да, окей,
2: конец
1: хорошо.
2: Изнуряющей жары, знаешь, вот эти люди ходят, ой, жарко, ой, жарко.
1: Ой, эти люди, которые говорят, хочу осени, начинаются дубак, дожди, вот это мы все не любим, хотим зиму, потом там тоже им холодно.
2: И осень идеальна для спорта на улице, кстати, вот это реально классно.
1: А для меня, наоборот, лето идеальнее всего, потому что я даже в жару выхожу.

0: сказали, я красавчик, я молодец, я качок. Не знаю, на что вы себя будете мотивировать.
1: Я качок. Кто так встает вообще?
0: Ну, это знаешь тот, который пел I wanna ooh-ooh-ay. Это явно тот. Ребят, доброе утро, просыпаемся вместе. Юля Майнгард.
1: Сева Бельмас.

0: реклама.
1: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Где взять бетон для стройки?
7: В «Арт-бетоне».
6: Бетон на насосы в аренду?
7: В «Арт-бетоне».
6: И растворы, и миксер?
7: В «Арт-бетоне».
6: И

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они. Кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку. А реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практикадефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Ой, ребята, те, кому уже за 30 лет, ну это ж баловство какое-то в Москве-то происходит. Там пройдет ночь в поликлинике.
2: Ночь в поликлинике?
1: Да, ладно, ночь в музее. Да. Ну, как бы мы уже к этому привыкли. Раньше казалось, что ночь в музее — это что-то для взрослых.
2: Да.
1: Вот, а теперь ночь в поликлинике — это прям самое то. Короче, в ночь с 22 на 23 августа 30-летние, ну, их называют дедушки и бабушки, ну, что так, как эти. Не, я, кстати, не люблю, когда вот прям так уж сильно это. Чё? Нормальные, молодежь же мы, все-таки до 45 лет еще. 30-летние и выше, собственно, смогут пройти бесплатную диагностику, проверить показатели организма, получить рекомендации спецов.
2: Супер.
1: И потусоваться прямо в палате.
2: Реально?
1: Вот это нам нравится, да.
2: В смысле, там будет музыка?
1: Там, знаешь, такой санитар МС.
2: Да. Этот со шприцем.

0: сами, вот, и с вот этими капельницами вместо вертушек и света.
1: Да, возможно,
0: а
1: все.
0: А кто не будет слушаться, у того кровь возьмут с безымянного пальца.
1: А слушай, а мне кажется, туда знаешь, кого надо? Туда надо на эту жесткую тусу анестезиолога. Потому что все анестезиологи, которых я знаю, они...
0: Они принимают анестезию.
1: Как бы сказать так, чтобы вы не обидели. Ну, короче, жесткие ребята, если честно.
0: Тусовщики.
1: Но они и тусовщики, они из-за того, что у них работа такая, прямо вот знаешь, ну вот, если тусуются, то до конца. Если работают, то в полную мощь.
0: А патологоанатомы?
1: А вообще к этим вообще вопросы. Что с вашей психикой? Насколько вы так адаптировались к этому
0: всему? Будут юморить.
1: В стенах 10 больниц Москвы организуют концерты, мастер-классы, еще тренировки и кинопоказы. Ну, то есть такого мы не ожидали. Поэтому будет полноценная программа, и мне кажется, ну, давно не баловали, так давно.
0: Ну, значит, мы что, в Москву едем?
1: Ну, почему бы и нет? Я, правда, посмотрела стоимость билетов. Вот, если честно, не очень заманчиво. Но как будто бы надо поставить на чашу весов. Поэтому, ребята, короче, если что-то болит, но очень хочется продолжить тусоваться и вообще продлить молодость, я думаю, что вам точно туда. ОМС, кстати, полис не забудьте.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Очень частая проблема — аденоиды у деток. Для родителей дилемма. Как лечить? Куда идти?
6: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
7: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
8: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
9: У «Оптики» ваше зрение — день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
11: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
12: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Александр, здравствуйте. Понимаю, что вопрос глупый, но все же недавно приобрел солярку. Ну, судя по всему, Honda Solaris, да.
2: Да.
1: На АКПП. И очень интересно, что значит и как работают передачи D1, D2, D3 и L.
2: Ну, имеется в виду, что такое режим L, я правильно понимаю?
1: Ну, судя по всему, у него несколько режимов. D1, D2,
2: но,
1: D3.
2: Нет, там, видишь, как бы D1, D2, D3, ну, грубо говоря, это исключающие моменты, которые в режимах эксплуатации нужны. Ну, например, тебе нужна только первая передача где-нибудь проехать, хотя, ну, это совсем уж не тот автомобиль. Если нам нужно исключить, допустим, первую, вторую только оставить, первую, вторую, третью, до третьей передачи, да, пожалуйста, это, ну, скажем так, очень старая схема работы коробок, когда ты просто отсекаешь какие-то передачи и двигаешь исключительно на первых двух, первых трех, там, например, или только одной. Я такой схемой пользовался еще на старенькой Тойоте, когда мне нужно было съехать в деревню ненадолго, ну, там такой уклончик был, я на Элечке передвигался. Поэтому, если вам нужно прямо где-то медленно поползти в горку, либо съехать, либо заехать, пожалуйста, пользуйтесь Элькой, но сразу предупреждаю, машина не такая проходимая, как многим хотелось бы, и это больше, наверное, все-таки про удобство, чтобы ты не переключался и не думал за то, что там переключается. А вот режимами D2, D3 я в своей жизни практически не пользовался, поэтому я их как бы в современных трансмиссиях я практически лишены. Давай дальше.
1: Дальше. Владелец Лады Гранта, да, если что, можете дозваниваться, 3-2-0-600. Владелец Лады Гранта спрашивает: Александр, на скорости 95-110 километров в час появляется вибрация. С чем это может быть связано?
2: А вибрация на чем? Вот опять же вопрос. Если это вибрирует по кузову больше, ну, то есть ты пятой точкой чувствуешь, что у тебя машина вибрирует, это одно. Если это рулевое колесо, которое бьет из стороны в сторону, это уже другое. Но чудес не бывает, и, как правило, это, скорее всего, какой-то крутящийся элемент. Либо это разбалансировка колес. Может быть, где-то кила выскочила, где-то яму просто собрал человек. И, может быть, где-то грузиков уже не хватает. Проверить надо в любом случае. Поднять машину, посмотреть, все ли там цело внизу, не было ли каких эксцессов, связанных там с наездами на люки, на бордюры, там еще чем-то. По сути, колес и крутящихся, может быть, там еще некоторых деталей по подвеске, там и отлетать нечего. Поэтому спокойненько смотрите, поднимайте. Я уверен, 70%, что, скорее всего, проблема в разбалансировке. Давай дальше.
1: Следующий вопрос от Субаровода. Александр, приветствую. Столкнулся с проблемой. На парковке двигатель трясет на ходу, едет нормально и бодро. Известным методом выяснил, что первый и третий горшок не работают как надо. Заменил катушки, форсунки, воздушный фильтр, свечи, датчик распредвала. ЭБУ тоже поменял. Толку нет, обороты плавают.
2: Надо посмотреть вообще, в какой фазе это происходит. То есть, если на холостых оборотах что-то происходит, например, двигатель либо не добирает топ, либо захлебывается, проблема может, опять же, быть либо с топливной, либо с воздушной системой. И вот здесь вопрос, да, как происходит процесс зажигания, но раз катушки уже поменяли. Второй вопрос. Какой из датчиков может показывать неправильно? Можно попробовать заехать туда, где есть мотор-тестеры. Они смогут посмотреть, если у них имеются проги по этой модели Subaru, как отличается работа вашего двигателя от заводских настроек. И исходя из этого, правильный, грамотный диагност уже сможет более четко определить направление движения диагностики. Всегда это иголка в стоге сена, и, к сожалению, искать сильно дорого сейчас, но придется это делать. Я думаю, что тут возможен какой вариант. Либо происходит невоспламенение, то есть первый и третий цилиндр троят, либо происходит, наоборот, перелив топлива в эти цилиндры. А вот из-за чего это происходит, вам уже нужно будет выяснить с диагностикой. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
4: Информация на правах рекламы. Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского, 3.
2: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
9: Распродажа пуховиков Вахара.

0: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
1: ИП Роман Александрович. Огранный по 204-540-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: «Красноярск ФМ».

0: Доброе утро. Я не буду спрашивать, как вы провели свои выходные, потому что я думаю, что люди делятся на два лагеря. Те, кто, либо зожники, либо не зожники, но они прилично отдыхают, и те, кто творил в эти выходные что-то, что они явно не помнят, но есть компроматы на них у друзей. Короче, если вам сегодня не слишком хорошо, то имейте в виду, спасение найдено. Японцы придумали бокал, который спасает от похмелья.
1: Серьезно?
0: Да, этот бокал выглядит, в виде такой подковы. Они разделены между собой, эти две половинки. Так вот, в одну половину бокала нужно залить пиво, а во вторую – воду.
1: Водку.
0: Если пить только пиво, то вода начинает проливаться. Поэтому приходится соблюдать водно-пивной баланс.
1: Прикольно.
0: Почему до этого люди не догадались раньше? Такой
1: серьезно?
0: Бокал стоит 7 000 рублей, пожалуйста.
1: Ладно.
0: Я знаю, что будут такие энтузиасты, которые в обе стороны нальют себе что? Конечно же, пиво.
1: Да, подожди, а ты помнишь вот эти вот шляпы, которые там вот в американских фильмах на бейсболе носят,
0: да?
1: С двумя кружками?
0: Да.
1: Пожалуйста, туда две трубочки, в одну воду, в другую тоже воду. И тогда болеть никто не будет.
0: Все, идеальный совет, идеальный план.
2: Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Накануне в Подольске в результате атаки беспилотника загорелся крупнейший склад «Wildberries» – объект в индустриальном парке Каледина площадью более 200 тысяч квадратных метров. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева и пресс-службы компании, возгорание произошло после попадания беспилотника. Эвакуация была проведена заблаговременно. Масштаб пожара и возможный ущерб оцениваются. Об этом пишет «Борус». Автобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП во Вьетнаме. Утром 15 августа экскурсионный автобус с российскими туристами по пути из Ничанга в Хошимин столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек. Двое получили травмы, сообщил Российский союз туриндустрии. В России упростят процедуру отстранения водителя от управления. Вместо нескольких протоколов инспектор сможет указать факт отстранения в одном документе. Соответствующие поправки в приказ МВД уже вынесены на общественное обсуждение. Об этом пишет Ньюслаб. Программу подготовки к 400-летию Красноярска урезали более чем на 127,5 миллиардов рублей. Бюджетные расходы выросли, но за счет краевых и городских денег. Исчезли несколько проектов, а часть крупных объектов – планетарий, аквапарк и казачья слобода – перенесли на срок после 2036 года. Вместо 900 газовых автобусов к юбилею обещают только 300, а велопешеходных маршрутов – 30 километров вместо 75. Об этом пишет «Проспект Мира». В Минусинске определили победителя конкурса «Минусинский чемпион». Им стала Наталья Любибогова с томатом весом 1 килограмм 945 граммов, которая получила автомобиль «Нива». Второе место занял Иван Антуфьев. У него томат 1 килограмм 935 граммов. Ему достался прицеп. Трехкратная чемпионка Юлия Эбель в этот раз стала третьей. В прошлом году рекорд составлял 2 килограмма 820 граммов. Об этом пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 84,54, евро 97,51. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: Сегодня 17 августа, в понедельник, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер от 4 до 7 метров в секунду, температура воздуха днем до плюс 23.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламат сива.
10: Бонжу.
11: Привет,
12: салют. Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Вот твой урок.
1: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
2: 8.04 в Красноярске. Всем привет, доброе утро, понедельник, 17 августа.
3: Да, завтра чемпионов, между прочим, это Юлия Майнгард.
2: И Сева Бельмасов, ну давай с козырей заходим.
3: Давай.
2: Сева, вчера MC, конкретно под Джим Бисквит танцевал. Хорошо, мы в соцсетях твоих подглядываем, видели.
3: Ну, спасибо большое, что подписаны. Я вот сейчас, кстати, вроде бы еще там в этих, в Максах, во всяких тоже до кружочки можно записывать. Что-то такое вообще происходит там интересное.
2: Ага.
3: А что же происходило вчера? Ну, даже я бы так сказал, вплоть до сегодняшнего утра, да,
2: ага.
3: Это все происходило. Те, кто были в центре, я думаю, что слышали, да, приехал к нам все-таки вот этот вот Джим Бисквит, он же Дима Уриха, и, в общем-то, приехал не один с джипулом, сделали классно, сделали мощно. Да, я там был, квас пил, по усам текло.
2: Про остальное можешь в эфире не рассказывать.
3: В рот попало.
2: А я видела в соцсетях, но не у тебя, у других всех, кто был, говорят, он зашел с козырей. Ну, то есть он своего привычного образа. И когда люди приближают, а мы же знаем, что это такой чуть приоткрытый рот, это вот эти вот ред-флаги, которые буквально сияют и говорят attention, attention. И все такие, что за заварушка? Пойду
3: да,
2: в нее.
3: Пойду.
2: Вот, ну, то есть, с одной стороны, мне кажется, ему уже как бы в этом образе как будто бы самому как-то дискомфортно, потому что сильно это наиграно. А с другой стороны, ну, люди клюют, и это главное.
3: Да, да.
2: С другой стороны, люди клюют, и это главное.
3: Да, да, да, людям понравилось. В принципе, сетик был очень вкусный. Но у нас-то, Юль, музыка

0: Вы где-то сейчас рядом с Перенсона 4, Красрабом 195 или Молокова 43. Если это так, то заезжайте во вкусное точка. Можете себе взять, ну, что-то сытное. А может быть, вам нравится начинать день именно со сладкого перекуса. Рекомендуем пирожок «Лесные ягоды крем-чиз». Это пирожок с хрустящим тестом, сочная начинка из лесных ягод с нежным крем-чизом. Возможно, этим утром не таким уж жарким, но, тем не менее, еще пока летним. Вы шлифанете все это дело мороженым Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом. А может быть, возьмете что-то еще себе по своему вкусу. Пирожок стоит от 102 рублей, мороженое от 179. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив» и «Веломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и качество.

0: М-Форд. Лео Бани Сибири. 258-20-80. Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
1: Акция действует до 30 сентября.
2: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше потом уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
6: Без возрастных ограничений.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 8.16 в Красноярске. Большой привет, всем доброе утро. Короче, давайте поболтаем о насущном, о том, что давай. Было и о чем невозможно молчать.
2: Это
1: короче,
2: не я, если что, если ты про уборную, это не я.
1: А я вообще не про нее, я про медовый спас. Неожиданно тоже, да?
2: Давай, нет, можно предугадаю? Вот те, кто нас слушает, вообще понимают, что такое медовый спас, но сейчас вот в соцсетях развивается такая история, которая... Ну, там, девушки намазываются медом для того, чтобы выйти замуж.
1: Ты, собственно, вообще правильно
2: реально
1: думаешь.
2: Реально про это
1: я
2: ты?
1: Я об этом
2: классно.
1: Же. Я думаю, что ты тоже, да, у многих своих знакомых.
2: Ты
1: как
2: тоже намазался? Это поэтому мухи летают.
1: Короче, давай для тех, кто не в курсе, действительно, вот в медовый спас, который проходил 14 августа, в этом году прям как-то таки активно возобновилось поверье, что мужчины начнут липнуть к девушке в том случае, если она свою новую обувь, которая чистая, она еще не хоженая ни по каким mm-hmm. улицам, намажет подошву обуви медом. И действительно, вот девчонки, ну, многие мои знакомые, я смотрела соцсети, думаю, что за вообще... Почему мир сошел в этом году настолько с ума? Девчонки выходили, намазывали подошвы медом и говорили, что вот... Ну, там, короче, какое-то заклинание нужно было произнести, якобы, как мед к лапкам пчел липнет, так и сушный ко мне прилипнет.
2: То есть, во-первых, почему на подошву, типа под каблук, чтобы он залип сразу?
1: Да, ну а куда еще?
2: Ну на другие места злачные надо мазать.
1: Ну мед. Нет, сразу так нельзя, куда? Ты потом к нему вопросы будешь задавать, а может быть к себе, почему допустила так близко, причем сразу же. Ну и да, это на самом деле прикольно, но не работает, говорят, да. За выходные ничего не произошло.
2: Ну, возможно, они просто не мед должны мазать, а сами идти куда-нибудь на пасеку и там найти себе красивого, хорошего вот этого пчеловода.
1: Да, может быть так, потому что одно дело, когда ты, ну, условно говоря, сидишь дома и варишь в своем кругу и начинаешь жаловаться на то, что, блин, не могу отношения найти, а вообще надо как бы выходить, надо знакомиться с людьми. Вот берите пример Севы. Человек да. просто всегда и везде. Экстраверт жуткий.
2: Надоел уже.
1: Вчера на тусовке, там сколько было народу? Мне вообще было жалко тех людей, которые живут на миром. Мне кажется, это жизнь-боль. В эту же ночь они просто все выставили объявление на Авито.
2: Но они 5000 сэкономили, так концерт послушали.
1: С одной стороны, да. А если вы живете в более спокойном месте, допустим, в ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой», то, я думаю, вам чуточку приятнее и комфортнее. Если вы еще не там, то для вас информация на правах рекламы. Важно смотреть, выбирая квартиру, не только на площадь, но и на среду вокруг. Так вот, ЖК «Дивные дали» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком Октябрьский. Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, с закрытым двором, с озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте «Наш». Завтрак чемпионов.
3: Просыпай!

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
10: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
1: 8.29 в Красноярске. Сейчас разберем дорожную обстановку. 3 балла по оценкам Яндекс. И на правом берегу у нас супер, все свободно. Есть у нас небольшое затруднение в сторону коммунального моста. А остальные, в общем-то, улицы полностью вообще... пусты.
2: Ну, значит, передвигаемся на левый берег. Здесь начнем мы с улицы Керенского, которая сегодня страдает от перинатального центра и в обратном направлении. Там дорожные работы ведутся, и уже собралась пробка. Лесопарковая от кольца в сторону Свободного проспекта и Высотная в направлении центра. Проблемы небольшие, правда, но есть все-таки на Калинина продвижение в сторону кольца и при повороте на Брянскую улицу. И Северное шоссе у нас хромает в пробке, как обычно, традиционно, в сторону Дрокиной в обратном направлении из-за дорожных работ. От Яндекса 3 балла. Напоминаем, что если вы автомобилисты, есть какой-то автомобильный вопрос, может, свежий автомобиль хотите себе прикупить, но не знаете какой, то в автомобильной рубрике «Встречка» с нашим автоэкспертом Александром Морозовым получите абсолютно все ответы. Еще эту неделю «Встречка» идет в прямом, вернее, в записи, а вот через неделю, когда Саша выйдет из отпуска, мы продолжим с ним болтать в прямом эфире. Есть вопросы? Пишите их нам в группу ВК «Радио Красноярск». Ярск ФМ.

0: Реклама.
1: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
3: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8.37 в Красноярске.
1: Да.
0: Привет всем большой.
1: Привет, гигантский, просто такой же большой, как Енисей.
0: О!
1: Да?
0: Хорошо, давай. Нормально? Как наши как, горы.
1: Как ГЭС.
0: У меня из окна вид. Я, кстати, на ГЭС была в эти выходные.
1: Вот.
0: Да, я все хочу дождаться вот этого вот
1: сброса
0: воды. Ну, то есть, я, конечно же, когда-то его в жизни видела.
1: Осенью.
0: Вот. Но поэтому, если, ребята, у вас там будет какая-то информация,
1: расписание.
0: Они же иногда так утаивают
1: они
0: эту информацию.
1: Утаивают.
0: Поэтому пишите нам в группу ВК, вдруг вы знаете чуточку больше. Ну,
1: да.
0: А мы, собственно, давайте поговорим о более приземленном, вот шаурма.
1: Как вы с такого великого. Енисей, горы, ГЭС, шаурма. Ну, давай, давай.
0: Ну, давайте, то поднимите руку, кто не любит шаурму. Я подниму, ну, знаете, так наполовину. Я люблю ту, которую...
1: Шаверму.
0: Да нет, я люблю вот эту ппшную шаурму, которую готовлю я сама.
1: Я понял.
0: Не потому, что она ппшная, а потому, что просто мне свой рецепт нравится больше всего. Да.
1: И ты знаешь, что там внутри.
0: Да, в Новосибирске пройдет чемпионат по поеданию шаурмы. Уже 22 августа, между прочим. И вы пока еще можете взять билет, рвануть туда и показать, на что вы способны и ваш род в том числе.
1: Это, то есть, вот прямо с этого момента, как вы услышали эту новость, если вы хотите рвануть, надо переставать есть. Очень сильно проголодались?
0: Ну да, тем более, что там, короче, чемпионат, ну, мы понимаем, это поедание шаурмы на скорость, то есть определенное количество, нужно все вместить.
1: Ну, ты знаешь, что вот меня всегда смущало в этих чемпионатах? Они же даже не вкушают, не распробуют. Там вот повар старался ее, заворачивал, каждую помидоринку там вот подкладывал так, чтобы она на вкусовых сосочках раскрывалась.
0: Ну,
1: а,
0: да.
1: А они ее и берут, и заталкивают,
0: ну,
1: все
0: знаешь,
1: целиком.
0: Ради чего? Ну, ради 5000, а выигрыш именно столько составляет. Ну, короче, мне кажется, вот эти вот шаурмичные, они сейчас стали лезть с кожи вон, потому что продажи шаурмы в России снизились. А причина, ну, максимально простая, рост цен, и, собственно, почти треть женщин признались, что от мужчин они получают в подарок шаурму и роллы.
1: Прикинь.
0: Слушайте, мне кажется, разворот-поворот, и больше мы никогда с такими не встречаемся,
1: Юля,
0: потому что...
1: Ну, тебе такое никогда не подарят, потому что твоя шаурма-то вкуснее.
2: Радио Красноярск FM

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
8: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
8: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
11: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru. ИП Расин Роман Александрович. Огранный подъезд 4-440-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
2: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
5: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
6: Саша, вот такой вот вопрос сразу же. «Ягуар E-Pace 2018 года, дизель 180 сил». Что скажешь?
7: Ну, давайте так. Если мы хотим тачку необычную, не как у всех, то да. Если мы хотим тачку с нормальной статистикой по ремонту, обслуживанию и так далее, то нет. В каком же, господи, прости, в 20 каком-то году, не помню, то ли в 23-м, то ли в 24-м, именно F-Pace и E-Pace заняли самые последние места по надежности у себя там в классах. Поэтому я бы, наверное, если честно, не брал. Но если мы касаемся вопросов дизайна, ну, он необычный, чем-то попахивает даже старым Каеном. Что касается управления, да, интересно, да, в динамике на дизеле, тем более, да, но цена вопроса содержания этого автомобиля и вопрос с возможными поломками, честно говоря, ну, такое себе. Большинство объявлений, которые вот я мониторил в свое время по Ягуарам, именно в этой модели были где-то на пробеге 120 тысяч. Ну, то есть, где-то около сотки крутилось. Видимо, люди уже начали хапать что-то и начали эти автомобили быстренько продавать. Либо уже там с пробегом за 200 тысяч километров, но практически там на 25-30% дешевле. Вопрос содержания. В основном только он. Если берем машину на короткий период времени и планируем ее быстро продать, да, пожалуйста, давай дальше.
4: Саш, лично от меня вопрос, пока слушатели наши дозваниваются по номеру 32-0600. Возможно, в ближайшем будущем планирую поменять автомобиль, я бы хотела паркетник. Вот что ты мне порекомендуешь? Ну, то есть, в принципе, я чаще всего вдвоем с ребенком в автомобиле езжу. Угу. Бюджет, ну, примерно 2.
7: А ты хочешь-то новое или какое хотя бы? Гарантийное, не гарантийное?
4: Ну, лучше гарантийное. Нет, лучше, наверное, не Китай, но лучше гарантийное.
7: Не, ну подожди, вопрос какой? И из Китая, и европейские машины привозят. Вопрос в расположении руля. Раз.
4: Левый.
7: Стоимости этого автомобиля. Два.
4: Бюджет 2.
7: В наличии гарантии на него 3.
4: Бюджет 2, левый руль. Гарантии желательно.
7: Новый автомобиль на гарантии с этим бюджетом тебе светит только отечественного производства.
4: Ну хорошо, давай не новый.
6: Ладно,
7: а не новый, дружок, без гарантии, так что, Юленька, ходи копи.
4: Окей, хорошо.
7: Вот сейчас просто, я уверен, тебе накидают варианты типа «Москвич-4», вот это вот
4: да
7: все.
4: Да нет, боже упаси, я бы хотела, наверное, все-таки какую-нибудь «Тойоту». Вот что? Почему ты смеешься?
6: «Тундра», «Тойота».
7: Ну, давай так, если мы будем смотреть что-то более-менее свежее, то это ближе к 5 миллионам рублей приближается, Юленька. Если ты давно не мониторила ценники, это где-то в районе новой модели, вообще у там того же «Рафа», «Сервихи», ну, это 4+.
4: Нет, а если мы будем рассматривать, допустим, год там, не знаю, 16-18-й?
7: Дружок, так это машина, которым уже 10 лет.
4: Ну,
7: не то, что не на гарантии.
4: Я понимаю,
7: она
4: из
7: сервиса
4: хорошо,
7: чуть-чуть, еще чуть-чуть, и из сервиса она выезжать не будет. Вот как бы честно, я очень, конечно, уважаю любителей и поклонников марки Toyota, но они просто не сталкивались с ремонтом каких-нибудь блоков управления на RAV4 и не прикуривали на 200 тысяч с коробками. Но, как бы честно, я вот нахапался тоже всякого, поэтому не рекомендую, наверное, в бюджете 2 миллиона влезать в автомобиль 10-летней давности. Лично тебе. Ты девочка. Мальчикам можно. Они взяли, покатались, выбросили, следующую взяли. Ну, а тебе, ты ж прикипаешь, тебе же надо вон ездить 5-6 лет, 7 на автомобиле. Брать автомобиль 10-летней давности, наверное, хотя зависит еще и от километража. Ты же не активный водитель, ты
4: нет,
7: не ездишь там
4: нет,
7: по 200 километров в день.
4: По трассе, нет, конечно, но по трассе, ну, раза 3 в неделю точно.
7: Ну, в общем, либо подкопить и взять что-нибудь там с объемом, скорее всего, до 1,8 из Европы. ну, европейская, но из Китая. Есть такие варианты, мы тоже их периодически обсуждаем. Если уж прям так хочется. Японские автомобили из Китая тоже, в принципе, есть. Отличаются они там немножко по комплектациям. В эту тему мы с тобой уже за кадром вникнем. Ну, а если хочется прям гарантийку, дружок, ну, кроме китайцев и отечественного продукта тебе ничего не светит, а в бюджете 2,5, ну, там только одно, типа Джолиона, что-то. Давай.
4: Интересует ваше мнение по поводу Haval F7X 2-литровый.
7: Ну, мне после рестайлинга внешне он не зашел. Это один из самых шустрых вариантов. Вопросы к тому, как организовано пространство, дизайнерские решения, мы обсуждать не будем, потому что там много кринжа. Но с точки зрения вот именно динамики и стоимости своей, он себя в целом оправдал. Ну, как бы это не было смешно, да, он малокомфортен в плане акустики, у него действительно достаточно шумный салон, но он свои функции выполняет, и он едет достаточно быстро. Да, я бы не сказал, что это манна небесная в плане ремонта. Сталкивались тоже у меня с ребята, кстати, вот из Красноярска нам один слушатель звонил несколько лет назад, двигатель ему гарантийка меняла, когда он узнал стоимость, его глаза на лоб полезли, ну а чего выходи, вы еще коробки автомат японского производства не ремонтировали. Значит, а что касается в целом этого автомобиля, наверное, я бы все-таки F7 смотрел. F7X для меня как бы, ну, не такая раскрытая версия, как хотелось бы. Ладно, это лично мое мнение. Время у нас вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
8: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
9: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
10: Информация на правах рекламы.
11: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске открыли новый разворотный шлюз на авиаторов, перенесенный ближе к улице Алексеева. Это должно снизить аварийность и заторы. Старый шлюз закрыли, а на его месте обустроят газон. Авиаторов стал самым большим объектом сезона – более 3 километров. Всего в этом году обновлено 13 дорожных объектов, еще 8 на финише. Работы ведутся по нацпроекту. Об этом пишет Ньюслаб. Крайсберком определил порядок партии в бюллетене на выборах в законодательное собрание Красноярского края. Первой в списке будет партия «Новые люди». За ней КПРФ, затем «Единая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров», «ЛДПР», «Зеленые» и «Справедливая Россия». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 52 депутата, пишет «Проспект Мира». В Красноярске возобновили поиски 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего на красноярских столбах еще 9 марта. 14 августа к прочесыванию местности подключились спасатели, полиция, следователи, кинологи с собаками и волонтеры. Они обследовали популярные туристические скалы Ермак, Китайскую стенку, Сторожевой, Бастионы и Лесовик. Однако поиски снова не дали результата. Работу осложняли густая высокая трава и скользкие от влажности тропы. Поиски решено продолжить, пишет НГС-24. В Госдуме предложили заменить латинскую букву «П» на русскую «П» на дорожных знаках парковки. С инициативой выступил депутат Каплан Паниш, который заявил, цитата, что пора сделать их русскими не только по содержанию, но и по буквам. Конец цитаты. По мнению парламентария, это станет логичным продолжением политики укрепления русского языка в публичном пространстве. При этом международное значение знака сохранится, так как его цвет и формы останутся узнаваемыми для всех водителей. Об этом пишет Борус. В США 71-летняя Робин Ериан основала деревню для одиноких женщин под названием «Птичье гнездо». Она вложила в проект 150 тысяч долларов. Сейчас там живут 12 женщин от 52 лет, которые платят от 450 долларов в месяц. Попасть в сообщество сложно. На одно место претендовали 500 человек. Жительницы помогают друг другу, вместе готовят и даже ремонтируют дома. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: В Красноярске сейчас плюс 15 градусов. К нам незаметно, но все-таки подкрадывается осень. Но подождите, давайте насладимся летними моментами. Тем более, что сегодня днем солнечно. Максимальная температура плюс 21.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
9: Жилой комплекс «Фамилия», закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
10: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
9: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9 утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Коровеньки булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн. 9:04 в Красноярске. Новый свежий музыкальный час с треками классными, заряжающими, поднимающими настроениями. Здесь мы с Севой Бальмасовым тоже здесь. Меня зовут Юля Майнка.
3: Да, это абсолютно точно. Кстати, уже соскучились они по нам. Вот мы в студию не выходили буквально.
2: Но мне нравится 10 минут. Твоя самоуверенность. Мне кажется, она очень сильно должна тебе помогать в жизни.
3: Ребят, скучаете по нам?
2: Ну, нам никто не может ответить. Позвони
3: мне, позвони.
2: 3-2-0-600 номер нашего прямого эфира, по которому вы всегда можете дозвониться. Есть группа ВК «Радио Красноярска ФМ». Туда тоже можете писать. Ну, а мы пока поболтаем о произошедшем. И, ты знаешь, меня каждый новый летний выходной радует все больше и больше и больше, потому что как в городе, так и за его пределами много событий. И, конечно, мы не можем обойти день минусинского помидора.
3: Наконец-то ты расскажешь про него. Я думал, переживал больше, чем за бой Махачева, вот, который прошел тоже.
2: Чё?
3: Короче, ладно, рассказывай про помидоры, правда, интересно. Кто же? Кто забрал тачку?
2: Ну, во-первых, победителем стал томат весом почти 2 килограмма и вырастила его Наталья, жительница Минусинска.
3: Наталья.
2: Да, она участвовала в конкурсе впервые, и вот сразу же такая победа. Она говорит, да, томат вырастила там с какого-то сорта гигант Фарина. Ей подарили за победу новую Ниву, да не просто так, еще и с прицепом. Ну, я думаю, чтобы, знаешь, чтобы помидоры потом возить вот так.
3: Обалдеть. Вот это молодец, Наталья.
2: Смотри, любопытно, что помидор, занявший второе место, он весил килограмм 935 граммов. Разница с победителем всего 10 граммов. Представляешь?
3: Блин, добрал. Вот представляешь, вот совсем чуть-чуть, на тоненького, так сказать, два помидора браться.
2: Ну, короче, в общем, мы женщину поздравляем. Мне кажется, такая удача в жизни.
3: Да. Я думаю, что вот в конце вот вышел главный помидор. Ну, вот кто.
2: Тот самый сеньор, да,
3: тот самый сеньор помидор вышел и говорит, а я томат, всему я рад.
2: Он, знаешь, что такой немножко старый, пожухный, потому что реклама это была очень давно уже.
3: Где-то подбитый.
2: Ой, ребят, ну а в чьей свежести не стоит сомневаться во вкусе и качестве, так это в компании «Вкусная точка». Для вас информация на правах рекламы. Действительно, те ребята, которые наслаждают нас прекрасным, ну и кто бы что ни говорил, фастфуд иногда, ну, правда, сильно хочется.

Тоскана. Это два бифштекса из рубленой говядины. Там тоже тягучий сыр, там томат, возможно, тот самый из Минусинска приехавший. Там руккола и соус с базиликом. Заезжайте на Красраб 195, Молокова 43 или Перенцона 4. Подробности и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная.6+» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102 770 025 17 54.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ждать баню год?
5: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
6: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Чанган предлагает...

0: Включить эмоции на максимум с новым кроссовером Changan CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Changan Center Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Changan. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Changan CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
2: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
3: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
5: Акция действует до 30 сентября.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Фух, запыхался. Так бежал. Да потому что новости свеженькие, горяченькие принес. Нет? Более странные могут быть, нет?
1: Хорошо.
2: Заходы в эфир. На аниме-фестивалях появились специальные отряды по борьбе с запахами от мужчин, которые, в общем-то, источают их.
1: Мне кажется, не только на аниме-фестивалях. Нужно вообще в таких вот местах массового скопления туда, собственно, их... подавать.
2: Ну вот начали это делать в Токио на комик-маркет. Теперь там дежурят девушки с дезодорантами в виде таких пистолетов, как бластеры, знаешь, что-то такое похожее. И предлагают особо вспотевшим посетителям освежиться немножечко. Ага. Также установили дезодорирующие ворота. Через них можно пройти обработку от неприятного запаха. И, кстати, получить даже сувенир в награду. Ты знаешь, как в космосе там обработка.
1: Красава! Молодец! Это, знаешь, обработка. Это как когда мать подростка, она пытается его как-то смотивировать на то, что нужно мыться и опрятно выглядеть.
2: Да, да. Но, кстати, чтобы было легче, в общем-то, ребятам подойти, вот, задезодорироваться, туда именно приглашают в этот отряд, так сказать, по борьбе с запахами девушек, очень красивых девушек. Ну, потому что все там хотят пофотографироваться с ними. Они говорят, а вот ты сначала, пожалуйста, уважаемый.
1: Ты себя вообще видел?
2: Дорогой, где ты был?
1: Ты себя вообще нюхал?
2: Ты где был? Бегал? Но твоя футболка грязная и пахнет.
1: Давай что-то с этим делать. Слушай, а нельзя же одним запахом от другого избавляться?
2: Ну, не знаю, там может быть... Давай, вот какой запах точно может перебить?
1: Ну, что перебить?
2: Ну, пот.
1: Я не знаю, мне кажется, такого нет.
2: Может, они...
1: Как минимум, мне кажется, надо просто вбить в голову мысль о том, что как-то следить за собой и ухаживать, это норма, нет?
2: Возможно.
1: Ну, короче, с одной стороны, нововведение класс, потому что нам бы тоже сюда иногда бывает такое, что вроде и человек хороший, понимаешь, и приятно на него посмотреть, но потом мы рушимся об эту стену непонимания. Угу. Такое тоже происходит. Что касается стен, которые рушить не надо, за которые нужно немножечко побороться, возможно, со своим партнером, потому что мы знаем, когда выбираем квартиру.
2: Я думаю, она что говорит... Я думаю, что вы уже поняли, что Юля идеально подводит к новости.
1: Ну, смотри, я же говорю правду жизни.
2: Да.
1: Она говорит, мне нужна вот такая планировка в этом районе.
2: Да.
1: Ну, в идеале вообще просто соглашается.
2: Просто деньги дает и все. Перевел.
1: Либо, тоже начинает говорить что-то свое. А, ребят, для того, чтобы у вас было как можно меньше споров, вот для вас информация на правах рекламы ЖК «Фамилия». Для тех, кто выбирает квартиру, ЖК «Фамилия» находится в Солнечном, и это жилой комплекс от группы строительных компаний «Спецстрой». Там дворы без машин, там детские площадки, есть зоны для прогулок. Рядом, что очень важно в том случае, если у вас полноценная семья, есть дети, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс ЖК «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Получайте подробности на 24spetstroy.rf или звоните по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «StroySibirь.КНП.РФ».
2: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические. Стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227. Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
9: 9:29 в Красноярске. Давайте посмотрим, что прямо сейчас творится на дорогах. Там вот Яндекс.Тройка.
10: Да, все верно. И есть у нас затруднения на правом берегу по улице Мичуриной. Например, если вот вы двигаетесь в сторону Октябрьского и от Октябрьского моста, да, вам придется поставить в пробке. Но это, я так понимаю, что связано с тем, что там на Газпромнефти раздают бензин. Вот, в общем-то, возможно, и с этим связана пробка. Также есть у нас затруднения на Академика Павлова. Примерно на пересечении с Щорса тоже нам придется немножечко постоять. Ну, а в остальном, в принципе, все свободно.
9: Ну, значит, мы передвигаемся на левый берег. Здесь вторая Брянская на спуске к кольцу притормаживает. Немного высотная в сторону центра и съезд Николаевского на Гаденко. Лесопарковая чуть-чуть, но все-таки тормозит от кольца в направлении Свободного проспекта. И по-прежнему основным затруднением к данному часу остается Северное шоссе. Особенно при развязке с проспектом Котельник, где ведутся дорожные работы.
11: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
8: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: 9:35 в Красноярске. А что мы будем сделать с тем фактом, что открылось птичье гнездо для женщин? Для одиноких женщин, стоит отметить.
1: Одиноких женщин на карнизе за окном. Именно одиноких женщин, да. Стучится в дом. Может, так же ты ко мне придешь.
0: Мы поняли твои музыкальные предпочтения. Оставь их при себе. Короче, американка создала деревню для одиноких женщин. И вы извините меня, тут как бы не хухры и мухры попасть можно только в общину после собеседования и оплаты жилья. Женщина, которая 71 год, говорит, всю жизнь думала, знаешь, о каком-то женском комьюнити. Кто-то создает женские круги, кто-то начинает вот женские клубы создавать, а она такая, давайте сразу в деревню, у меня как раз там территория осталась свободная. Назвала это все дело «Птичье гнездо», и проект открылся уже в 2022 году. Там, между прочим, как бы 2 гектара, ни много ни мало, и сейчас на этой территории живут 12 жительниц старше 52 лет.
1: Ну, вот
0: короче,
1: молодцы.
0: Разведенные женщины, которые раньше стояли в браке, теперь нет. Те, кто вообще никогда не состоял в браке и уже отчаялся, все туда. Слушай, а вот эта барониха, она же с них оплату собирает.
1: Да.
0: То есть она же ими командует и, в принципе, живет хорошо. Там уже никакой мужчина ей не нужен.
1: Не нужен, конечно. Я думаю, что это будет интереснее даже, чем вот эти вот сайты знакомств. Просто пришел и познакомился, и забрал оттуда.
0: Ну, может быть, это же, знаешь, как я просто недавно услышала о том, что некоторые мужчины прям всерьез такие, я вот хочу, чтобы моей женой была староверка. Поеду-ка за староверкой вот куда-то там. Я думаю, чего? Вот, пожалуйста, в Америке деревня женщин, ну, как бы не то, что пропагандируем, просто намекаем на то, что и такое там есть. И самое, что важное, там уже, ну, знаешь, вот отобраны такие кандидатки, потому что они не просто платят за аренду и живут там. Они уважают друг друга, они каких-то там одних принципов придерживаются, там нет никакой вот безнравственности и так далее. Поэтому, ну, я думаю, что да.
1: Ну, у нас тоже такие места есть в Красноярске,
0: например?
1: Ты же знаешь.
0: Нет.
1: Например, ну вот, который закрывается постоянно вот, с украшениями.
0: Что, Sunlight?
1: Ну.
0: А почему ты это место именно сказал? Что? Ты думаешь, что там вот, именно там вот такие
1: много
0: девчонки?
1: Женщин.
0: Там много. Сева, давай открою тебе глаза на этот мир. Ну не только там много женщин. Сейчас поболтаем за эфиром, я тебе все расскажу.

0: Сазон.
1: За канистрами, воронками и насосами для перекачки топлива приезжайте в автомаркет «Навигатор». Пластиковые металлические канистры, насосы на 12 и 24 вольта. Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
11: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
12: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
13: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
14: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:48 в Красноярске.
1: Вы слышали вообще? Это Юля, между прочим, Майнгард.
0: Слушайте, я обожаю вот эту вот поддержку, которая ни с чем не сравнится. Что бы ты ни сделал, да тебе не... всегда...
1: Да ты постоянно, ты вот как только начнешь петь, все, люди едут, за рулем начинают аплодировать. Аккуратнее будьте, не создавайте дорожно-транспортные происшествия.
0: Хочется верить, что это действительно так и есть, а если нет, вы не пишите. Короче, ребят, давайте так, скоро 1 сентября. Мы с этим уже как будто бы морально смирились. Кто-то говорит, не понимаю культа лета, а я вообще отчетливо понимаю, осознаю и даю себе отчет, почему этот культ у нас имеется.
1: Да.
0: Но все-таки поговорим про школу. В Минпросвещении нам раскрыли подробности, за что будут выставлять оценки за поведение. Вернее, даже не за что, а каким образом.
1: Ты про новую систему, которую оценивают, да?
0: Которая то есть, с 1 сентября
1: будет идти в дневники.
0: Появится, да. Короче, определена трехуровневая система оценивания. Образцовое поведение.
1: О, молодец.
0: Допустимое.
1: Сыночка, корзиночка.
0: Да, допустимое или недопустимое.
1: Ага.
0: Короче, говорят, оценка должна стать таким понятным инструментом развития личности, а не дополнительным наказанием. Оценивание будет проходить по каким-то 4 критериям. Отметка не учитывается при текущих оценках, при промежуточной аттестации она тоже не учитывается, и она не влияет на допуск к экзаменам.
1: А, ну то есть вот. Вообще просто так, типа?
0: Ну нет, не просто так.
1: Похвалили.
0: Главная цель — это мотивировать школьника там развиваться, уважительно контактировать со сверстниками,
1: ну,
0: и со взрослыми. Не, мне кажется, это максимально хорошо, потому что вот в то время, когда я училась в школе, у нас были оценки за поведение, и, честно признаться, родительский пендель после того, как они открыли дневник, он очень сильно мотивировал.
1: Да, да.
0: Уважать, там, учиться хорошо.
1: Да. Юль, ну ладно, давай, ты сама как считаешь, как дети воспримут этот закон?
0: Ну ты что, не знаешь детскую психику? Они такие, фу, школа, но учителя, вау, вообще ничего не понимаете.
1: Хорошо, хорошо. А давай тогда пройдем быстренько школьную программу 6/7.
0: Подожди, а кто тебе говорит, что мы сейчас будем школьную программу про поведение говорим? Ты давай не съезжай с этой темы. А вот, кстати, мне есть что добавить. Дети, дети на переменах.
1: 42.
0: Они...
1: Если что.
0: Они на переменах обычно сидят где? В телефоне. А мы сидели с вами на подоконниках и болтали о насущном. Так вот, если вы хотите, чтобы ваш ребенок, ну, меньше времени проводил в гаджетах, уже никакие разговоры не помогают, то для вас информация на правах рекламы. Отдайте просто-напросто ребенка в Академию спорта «Я чемпион». В Академии уже 10 лет помогают детям расти сильными, активными и целеустремленными. Вот направление выбирайте по душе. Можно на футбол отдать, на волейбол, на гимнастику, на шахматы, если у вас ребенок высокоинтеллектуальный, по вашему
1: мнению.
0: Можно везде
1: сразу же. Можно везде
0: сразу же, да. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров, а первая тренировка, ну вот такая ознакомительная, бесплатно. Сегодня в Академии занимаются уже более 5000 детей, но мне кажется, это о многом говорит. И, кстати, занимаются еще и взрослые. Академия спорта «Я чемпион». А еще давайте о приятностях. Вот покупаете рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок. Рюкзак победителя – 2 абонемента в подарок, а если рюкзак профессионала, сразу 3 абонемента в подарок. Можно прям всей семьей, кстати, начать ходить. Подробности по телефону 296-57-07, Шахтеров, 49-Б. Акция действует до ее отмены.
2: Красноярск FM.
3: Viens, t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Давайте.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Партия «Яблоко» заявила, что все 5 парламентских партий с 21 по 25 годы получили более 1 000 000 000 рублей пожертвований от доноров со следами иностранного финансирования. В «Яблоке» применили к оппонентам тот же критерий, что использовался для снятия самой партии с выборов. Большая часть средств пришлась на «Единую Россию». Следы зарубежного финансирования нашли и у «Родины», иск которой стал основанием для снятия «Яблока». Об этом пишет «Борус». Красноярские водители жалуются на увеличение пробок из-за двойной сплошной на Дубровинского. Запрет левых поворотов действует с 28 июля. Власти обещали повысить пропускную способность, но жители сообщают, что заторы стали еще больше. На этой неделе на Дубровинского произошло 2 ДТП. Очевидцы связывают это с тем, что водители по привычке пытаются развернуться через двойную сплошную. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярске через несколько лет могут исчезнуть старые пасеки. Власти намерены заставить частных перевозчиков заменить их на новые газомоторные автобусы. К 2028 году в городе должно работать 900 таких машин. Сейчас их 305, и все они принадлежат муниципальным предприятиям. Обновление частного парка перевозчики должны проводить сами, а требования к транспорту будут прописывать в контрактах. Об этом сообщает НГС-24. В МВД разъяснили, что россияне не обязаны носить с собой паспорт. Его отсутствие не является правонарушением. Однако постоянное наличие документа избавляет от лишних сложностей при поездках, оформлении билетов или общении с полицией. Об этом пишет Ньюслаб. Совместные прогулки и тренировки делают брак счастливее, выяснили ученые из университета Бригама Янга. Пары, которые занимаются спортом вместе, чаще отмечают лучшее общение, легче разрешают конфликты и испытывают меньше стресса. Эффект дают даже обычные прогулки. Только треть супругов тренируются вместе, хотя около 60% регулярно занимаются спортом. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте: доллар 84.54, евро 97.51. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Лето пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшее, конечно, впереди. Конечно, впереди.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Как бы ни было завтра, сегодня на улице хорошо. Днем плюс 16, нет, вернее, сейчас плюс 16, а днем солнечно и до плюс 21, по крайней мере, мы на это очень надеемся.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Мам, а что такое счастье?
10: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
9: На лес? И поля.
10: Лаунж-терраса.
9: Как на курорте.
10: Парковка двуярусная, и папа довольный.
9: Я хочу такую счастливую жизнь.
10: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
9: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
10: Отдел продаж 217-80-50.
11: ГСК «Спецстрой», застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 10 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM.

0: городе 10.04, здесь в студии Красноярск ФМ, Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов. Юль, рассказывай.
0: Давай, с удовольствием поговорим про вкусное, про еду. У нас есть такой гастроблогер Василий Прокушев. Знаем? Конечно же, знаем. Так вот, он составил список 10 лучших, по его мнению, блюд уличной кухни в заведениях Красноярска.
1: Так, интересно. Совпадут ли наши мнения?
0: Ну, давай. На первое место он поставил самсу из... Вот я не знаю, как правильно. Зайтун, наверное.
1: Зайтун. Я знаю такое, да.
0: Где находится оно?
1: Везде. Я потом покажу.
0: Ну, уличная же кухня, правильно?
1: Уличная.
0: Говорит, полноценный стейк как будто бы по цене самсы. Приняли? Приняли.
1: Да.
0: На второе место он поставил улитку из 12 слоев. Да! И это вообще-то что-то потрясающее. Я рекомендую, если вы не пробовали ту самую улитку, сделайте это сегодня же. Вот из всей выпечки, выпечки без мяса имеется в виду, да? Улитки его любимые. И я к Василию присоединяюсь. И он говорит, это лучшее в Красноярске.
1: Ну хорошо, но пока что у нас не совпадают не все мнения.
0: Может быть, ты будешь согласен с третьим местом. Он говорит, на третье ставили хот-дог из Варвары и Джером. Ну, вот я там хот-дог не пробовала, я пробовала там только торты. Кстати, там есть такие вкусные ппшные десерты, прям такие, ну, мой личный рекомендацион,
1: ну,
0: можно сказать.
1: Хот-дог самый лучший, это где? Это вот в...
0: Это на Газпроме, конечно же.
1: Ну, ладно, на Газпроме, а раньше? Раньше в парке Горького, вот когда в тире постреляешь, игрушечку не выиграешь никакой, но хот-дог съешь, и как-то уже легче.
0: Ну, а вот на четвертую строчку он поставил хот-дог из трех сосисок. Я не была в трех сосисках, ничего сказать не могу.
1: Это вот
0: наша... Не фантазируй.
1: Я понял. Хотел сказать, типичная,
0: это не ваше,
1: типичная
0: это не
1: наша
0: ваше.
1: Вечеринка.
0: Пятое место достается сэндвичем из Салюта. Меня просто делает, находите эти заведения.
1: Салют. Это такое очень прикольное приветствие.
0: Он говорит, что большое количество начинки и максимально разнообразно все внутри. Ну, что под этим подразумевается, не знаю. На шестом месте шаурма из Шаурмидзе. Я пробовал там шаурму, но я в очередной раз скажу, что моя лучше.
1: Вот, хорошо.
0: По моему мнению. Седьмое место. Бургеры из, вот, чески или чески, как правильно назвать?
1: Чески, да.
0: Знаешь, да, это заведение?
1: Где находится?
0: Да,
1: везде.
0: Везде, я поняла. На восьмое место он поставил шаурму из безумно крутой шаурмы.

0: вот, не, извините меня, не уличная кухня, а что-то такое более основательное, ресторан, чему уже очень много лет. И для вас информация на правах рекламы. Ребята, мы вам советуем плотно позавтракать. И если вы не сделали этого дома, то заезжайте во «Вкусная точка». Эта информация, повторюсь, на правах рекламы. Если вам нужен кофе, а может быть еще что-нибудь сытное, то вам однозначно туда. Берите, ну, допустим, если вы любите такую легкую остринку, то чикен карри ролл с хрустящими стрипсами и насыщенным соусом карри. Может быть, вы попробуете панини тоскана. Это два бифштекса из рубленой говядины, тягучий сыр, томат, руккола и соус с базиликом. Заезжайте во «Вкусная точка» на Красрап 195, Молокова 43 или Перенцона 4. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Хочу установить рекорд.
6: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будда Спорт».
5: А что это?
6: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
5: Сеть магазинов «Форвард»?

0: Buda Sport.
1: Стиль и комфорт. Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
2: Экипировочный центр Buda Sport. Украин 110-246-850-12.
3: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные точка» и закажите «Гранд томатный релиш». Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
5: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10:16 в Красноярске. Я думаю, что понедельник, утро, это самое время определить, о чем же мы будем отвлекаться сегодняшним вечером. Потому что после насыщенных выходных сразу вот в такую вот пропасть спокойствия падать. Ну к чему нам это?
2: В будни, да, в понедельнике. Вот вообще, я думаю, что многие могут сразу же сказать, вот не для работы создан я.
1: А для счастья, удовольствия и наслаждения.
2: Да.
1: Но вы сильно в эти игры не заигрываетесь. Можно сегодня отправиться в квартиру академика, там моноспектакль «Радио сияющие глаза». Короче, для многих, наверное, это будет очень актуально, потому что размышления о том, почему мы встречаем именно тех, кого встречаем. Короче, я думаю, что нас точно прокатят по какому-то там океану чувств. В общем, если у вас сейчас такой период, с которого нужно выбраться, наверное, то самое мероприятие. Сегодня оно в квартире академика начнется в 19:30. Вы заходите в их социальные сети и там регистрируйтесь, договаривайтесь, приходите.
2: Блин, как прикольно вообще. А еще и название, то, что радио «Сияющие глаза». А?
1: Вопрос, почему не мы там, да?
2: Почему
1: надо разобраться.
2: Там они, а не мы?
1: Ребят, конечно же, можно сходить на, допустим, квартирник. Kitchen Lab — это то заведение, где каждую среду, во-первых, мы слушаем джаз и блюз, а вот в остальные будние дни там проходят квартирники с известными музыкантами, вокалистами нашего города. Сегодня Женя Копылова, кстати, хорошая наша знакомая, так сказать, из ивент-индустрии, она там дает квартирник. Поэтому, ребят, прибегайте. В общем, можно будет и, конечно же, послушать творчество, можно будет задать свои вопросы, а можно просто классно в компании провести время. Ну и, конечно же, кино. Если вы не посмотрели еще «Грозовой перевал», ну, тот самый старый фильм, который вновь возобновили в кино, то, я думаю, что можно отправиться. Вот, допустим, сегодня в Доме кино в 19:30 будет показ. «Грозовой перевал», я там уверена, что как минимум слышали об этом произведении.
2: Конечно.
1: Все и каждый. Ну вот и сегодня можно вновь в кинотеатре его глянуть. Короче, мелодрама, кому не хватает эмоций и слез в жизни, вам однозначно туда. Ну а если у вас, знаете, вот в жизни такая запара, где жить, на что, ну вот на как, в каком месте собственно построить именно свой семейный очаг, создать этот уют, то немножечко снизим концентрацию вашего стресса, информации на правах рекламы. ЖК «Дивный» и далее от группы строительных компаний «Спецстрой». Как раз-таки вариант для тех, кто хочет жить в городе, но немножечко ближе к спокойной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком «Октябрьский». Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки. Во дворе места для отдыха, закрытая территория. Рядом есть магазины, аптеки, остановка «Молодежная» и выезд на Калинина, что очень важно. Подробности на 24spetstroy.rf либо по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 230-919.
5: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 10:27 в Красноярске. Давайте проверим дорожную обстановку.
2: Да, действительно, жизнь прекрасна, если ты на машине, еще и слушаешь Красноярск ФМ и не попадаешь в пробку. На правом берегу улица Глинки в сторону Красноярска сильно обременена вот этой вот пробкой. Также есть у нас улица Мичурина в сторону Октябрьского моста, тоже у нас пробка. И локальное затруднение на улице Свердловская перед выездом на Александра Матросова.
1: Ну, а мы с вами передвинемся на левый берег. Здесь как таковых сильных затруднений нет, есть небольшие, но в которых мы тоже с вами немножечко постоим. Высотная в сторону центра, Лесопарковая от кольца в направлении Свободного проспекта. Улица, вы знаете, Забабонова, да, вот немножечко Крупская захватываем, и Забабонова стоит в сторону выезда на Лесопарковую. Поворот с Гусарова на Высотную, Калинина. Вот если мы с вами будем двигаться в районе Лимана Про, то по обеим сторонам чуть-чуть придется сбросить скорость. По-прежнему самым основным затруднением остается Северное шоссе в районе проспекта Котельникова, где ведутся дорожные работы.
3: Дяденьки водители, не садитесь пьяными за руль.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96,2 FM.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск
0: FM. 10:35, Юль, а ты подкармливаешь уличных животных?
2: Я так не делаю. Нет, подождите, стоит отметить. Чуть-чуть, вот иногда, ну, не знаю, можно немножечко.
0: Ну, что-то когда шла, ты не доела, вот и...
2: Ну, когда вы это превращаете в систему, и когда вы уже начинаете, ну, как бы раздражать этим там своих соседей, как минимум, то, наверное, надо как-то пересмотреть.
0: Хорошо, но есть другие способы. Ты можешь подкармливать не животных, а насекомых. Например, вот сейчас разрастается такой тренд, когда люди берут большую упаковку сахара, ну, предположим, килограмм, подходят к муравейнику, ага, и высыпают этот сахар. Представляешь, для колонии муравьев это примерно несколько месяцев абсолютного, ну, такого, безоблачного будущего, понимаешь? Дальше только вообще кайф. Просто кушать, размножаться и растить в муравейник еще больше.
2: Они как бы этого вообще не ожидали. Это знаешь, да, как, допустим, вот там я в детстве мечтала, чтобы деньги падали с неба.
0: Вот.
2: Ну, муравьи об этом-то не мечтали. Тоже они такие, да, мы приземленные товарищи, все нормально, мы понимаем эту жизнь.
0: Но... Давай так, давай сразу же скажем, ребята, если вы захотите вот как раз-таки там за 50 рублей высыпать килограмм сахара и сделать для вот этих вот муравьев что-то очень приятное, uh-huh, давайте мы сразу же скажем то, что не надо высыпать сверху на муравейник, потому что сами муравьи могут, когда, могут растаскивать этот сахар, uh-huh, и когда
2: Растаскивают,
0: когда.
2: Да.
0: Вот как меня сейчас растащило. Они могут забить свои норки, поэтому высыпайте рядом. Рядом, вот где-то близко
2: Сева,
0: с муравейником.
2: Сева, оставь, пожалуйста, свои непрошенные советы при себе. Не высыпайте сахар, пожалуйста, рядом с муравейником. Это такой бред, у меня непонимание. А почему люди так делают?
0: Ну, понятное дело. Вот маленькая колония станет более счастливой.
2: А оно вам вообще надо? Ну, почему вы думаете не о себе? Понятное дело, когда люди, которые кормят голубей вот регулярно, как я уже сказала в начале, я понимаю, почему как бы они это делают. Потому что есть поверье. Если ты кормишь голубей, значит, плюс в карму тебе жирнющий идет. А прикинь, вот, ты это делаешь каждое утро, когда, допустим, соседка моих родителей, которая выходит на площадь в 8 утра и серьезно стоит, кормит голубей каждое утро. Я думаю, ну, во-первых, пора бы, наверное, все-таки провериться. Угу. А во-вторых, эти голуби, как ты понимаешь, они уже отметились везде, и у нее на балконе, и на всех остальных.
0: Ну, это все к деньгам.
2: Хорошо, мы будем верить. Ну, тогда и муравьи тоже, я так понимаю, сахар к деньгам, да, растаскивают. Ну, тогда жди богатства. Или... Я скоро тебе поднасолю.
0: Кислые попки.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-57-07.

0: Ну что? Ну что же нам нужно?
1: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск
2: FM. Большущие бедра. Это
1: хороший заход.
2: Большущие бедра. Это не только приятно, привлекательно для наших глаз, но и это связано с более долгой и здоровой жизнью, выяснили ученые. У людей с хорошими, вот такими развитыми мышцами бедер, общий риск смерти оказался ниже на 23% вообще от сердечно-сосудистых заболеваний, вообще на все 34%. Также у них реже встречается диабет и другие какие-то когнитивные нарушения.
1: Я теперь поняла, почему мужчины так радеют за женские бедра. Все из-за здоровья. Но они хотят, чтобы рядом с ними была вот та, которая может там и коня на скаку остановить. Да, и вот быть на протяжении всей жизни с ним, потому что ему явно потребуется помощь.
2: Да, а она своими квадрицепсами как взяла, как тормознула.
1: Это как мой сын говорит про свою подругу. Она меня так защищает в садике.
2: Молодец, а? Так, а вообще, кстати, вот эти вот мышцы, они участвуют во всех наших движениях в повседневной жизни и помогают защищать суставы. Поэтому день ног точно не стоит пропускать.
1: А,
2: приседаем,
1: мальчики,
2: жим ногами,
1: мальчики,
2: выпады.
1: Мальчики, день ног, конечно, не стоит пропускать, но мне нравится, как это мы все переносим вот, собственно, на девчонок. Как бы парни про себя не говорят, что им нужны там какие-то развитые мышцы, бедер и так далее. Они все это переносят на нас под соусом. Да я ради твоего здоровья.
2: Юль, ну потому что ваша талия аномалия. Ваша талия — песочные часы.
3: Радио Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Генеральный подрядчик Моспроект 3 не подтвердил информацию депутата Горсовета Ивана Петрова о возможном переносе сроков строительства Красноярского метротрамы на 2030 год, назвав такие высказывания неуместными. В компании подчеркнули, что согласован график со сроком завершения в 2028 году и оплатой в январе 2029. Напомню, сейчас после переноса срока сдачи на 2028 год и получения положительных заключений по всем этапам проекта с генподрядчиком корректируют договор. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил масштабность проекта. Губернатор Михаил Катюков докладывал президенту о готовности объекта на 33%. Об этом пишет НГС-24. В Красноярске к 2028 году хотят почти втрое увеличить парк автобусов на газомоторном топливе с нынешних 305 до 900 машин. Это предусмотрено региональной программой подготовки к 400-летию города. Частные перевозчики обновляют подвижной состав за свой счет. В контрактах с ними прописывают требования к возрасту и характеристикам. Но прямого требования перейти именно на газ нет. Всего в городском общественном транспорте сейчас более 1000 единиц техники, включая троллейбусы и электробусы. Об этом пишет «Проспект Мира». В Красноярском крае бензин за год подорожал более чем на 38%, следует из официальной статистики «Красноярскстата». Сильнее всего выросли цены на АИ-92 и АИ-95, которые с начала года прибавили почти 18 и 17 рублей соответственно. Об этом сообщает НГС-24. В центре Красноярска усилили контроль за благоустройством улиц Кирова и Диктатуры пролетариата. Мэр Сергей Верещагин поручил службе заказчика организовать постоянное дежурство кураторов на объектах. С утра до вечера они будут фиксировать ход работ, качество и сверяться с графиком. Сейчас на участках остается много недоделок. Проблемы с лотками и плитами, стыковкой тротуаров с отмостками, выездами. Местами еще укладывают брусчатку. К финальному асфальтированию подрядчики должны приступить в ближайшие дни. Сдать обе улицы планировали еще 27 июля, но сроки сорваны. За несоблюдение условий контрактов подрядчикам грозят штрафы. Об этом сообщает НГС-24. На раскопках в Красноярске нашли артефакт каменного века возрастом около 17,5 тысяч лет. Подвеску из гальки с 25 насечками и красным пятном в центре. Ученые считают, что она могла играть роль древнего календаря. Подобные находки с 23 и 30 насечками связывают с лунными или солнечными циклами. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Лето – это хорошо.
4: Благодать.
3: Лето – это хорошо.
0: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: И теперь о погоде. В городе сейчас плюс 18 градусов, солнечно. Сегодня дневная температура поднимется до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. Привет всем. 11.03 в Красноярске. А что ты на это ответишь?
2: Да я просто помычу и все. Как бык на новые ворота. Ладно, я представлю великолепнейший голос Красноярска FM. Это Юлия Майнгард.
1: И Сева Бельмасов, не менее прекрасные.
2: Да, да. Ладно,
1: и ты знаешь, давай про наших девчонок красноярских.
2: Давай про
1: Сева,
2: наших.
1: Вот ты вчера вел день рождения 075+. Ты вчера вел эту мощнейшую тусу, на которой выступал Джим Бисквит. Ну скажи мне, пожалуйста, ну девчонки у нас в городе классные?
2: Вообще офигенные.
1: То, что ты под давлением должна рассказать.
2: Нет, я могу сказать так. Во-первых, очень открыто. И даже когда холодно. Во-вторых, подошвы все медом смазанные.
1: Кстати, мне кажется, вот именно туда вчера на тусовку пришли много таких девчонок.
2: Да.
1: Магний весь раскуплен уже, да?
2: И точно люди, которые умеют открываться этому миру и отдыхать как можно сильнее, даже на шпильках вот таких вот высоченных.
1: Вот смотри, насчет открываться этому миру. Красноярку оштрафовали за слишком большую грудь.
2: А.
1: Чего?
2: В смысле слишком?
1: Но
2: такого не бывает. Это
1: еще слишком?
2: Слишком большая зарплата, вот такое вот сказать. Вот такое нельзя говорить.
1: Нельзя,
2: вообще.
1: Конечно.
2: Это в меру хорошее.
1: А как же закон, чем больше, тем лучше? Он у нас что, в этом случае не работает?
2: В этом случае он точно работает.
1: Так вот смотри, не в ее пользу. Девушка получила автомобильный штраф из-за того, что дорожная камера. Теперь вопросы, собственно, к вообще вот чистоте этой дорожной камеры. Она не увидела скрывшийся в ее декольте ремень безопасности.
2: Вот
1: она, между
2: да.
1: прочим, мамочка двух малышей, ангелочков.
2: Какая она молодец. А слушай, все, я против камеры тогда. Давайте камеру оштрафуем, а девушку, наоборот, мы премируем.
1: Но она, короче, решает оспорить решение. Она говорит, да я была пристегнута. Я мать, у меня дети.
2: Да, да вот смотрите. Пристегнута я, даже сейчас, вот так говорит.
1: Но мне кажется, что все-таки, ну не против, сотрудники будут посмотреть, пересмотреть, немножко приблизить и все-таки вникнуть в эту ситуацию.
2: Мужики, мы делаем, давайте, коллегию собираем, чтобы точно проверить, был ли там ремень.
1: И хоть вот этот человечек, который напротив меня сейчас сидит, он вообще не в вашей коалиции и теме, но вы знаете, вот третий лишний, так сказать, эксперт не из этой области, он вам может быть очень даже кстати. А в чем он эксперт точно, так это я знаю. В гастрономическом удовольствии.
2: Подожди,
1: как
2: если
1: минимум.
2: Ты сейчас хочешь мне сказать то, что информация на правах рекламы про вкусные точки, тогда я подтверждаю абсолютно все твои слова.
1: Абсолютно правильно.
2: Да.
1: И именно про это. Давай сейчас поговорим про то, что все-таки не только о себе нужно думать. Мы же не эгоисты. Мы иногда только себя выбираем, а вообще все самое прекрасное мы отдаем детям. Так вот, вкусная точка радует в том числе и детей, которые любят все яркое и вкусное. Во вкусной точке появились новинки со смешариками. Берите Kids Combo, там гамбургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. На десерт, естественно, мороженка, айс делюкс карамель маршмеллоу из натурального цельного молока. Попробовать все это можно дело по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Стоимость мороженого от 179 рублей, Kids Combo от 329 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+». ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-707. 0-25-17-54.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.
5: Высший

0: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
7: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
8: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайть на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
15: на Красноярск ФМ.

0: Юль, тапиока против экрана за 10 миллионов рублей. Как думаешь, кто победит?
1: Что за битва, не знаю, но что-то мне подсказывает, экран сломается.
0: Ну, все правильно, потому что подросток из Хабаровска на премьере фильма «Одиссея» пил вот этот Bubble Tea, который с шариками.
1: Я недавно попробовала. Фу, вот. Это так неприятно.
0: А там еще вот эти вот тапиоки, ну, вот да, как раз таки шарики, они такие желатиновые. Угу. И, в общем-то, он подумал, как же удобно будет стреляться вот этой вот трубочкой.
1: Ну,
0: и
1: как
0: вот этими...
1: косточками от вишни, да?
0: Да, прям? Да. Намек
1: буквально
0: понял,
1: недавно.
0: Да. И, в общем-то, он стрельнул в экран, в IMAX, если что, во время сеанса. И потом выяснили, что этот же подросток еще и рисовал всякие непристойные вещи вообще в этом ТЦ, вот когда он был там. И сначала он говорил, я случайно, но мы-то понимаем, что, скорее всего, это не случайно, а специально. А в чем проблема вообще? В том, что этот экран стоит порядка 10 миллионов рублей вместе с заменой, да.
1: Ну, проблема весомая, я так скажу, да.
0: Люди начали жаловаться из-за этого плевка. Вы думаете, ну что, возьми да просто ототри, да, вот эту вот маленькую желатинку.
1: Да?
0: Нет, только если ты начнешь касаться этого экрана IMAX, то сразу же все начнет портиться максимально. То есть пятно становится еще больше, разводы остаются еще больше. Ну, короче, одни минусы, его никак не отмыть. Только менять, понимаешь?
1: Это я сразу вспоминаю школьные времена. Тебе двояк в дневник поставили, ты думаешь, снегом ототру 100%. Все не получается, там как этот экран, там все, значит, расплывается. Ты думаешь, ладно, окей, давай я просто синими чернилами залью эту страницу.
0: Но у него так не получится выйти.
1: И потом дома заливают тебя.
0: Вот потом зальется. Ну, а, в общем-то, простой кинотеатр стоит сейчас 400 тысяч в день. Люди ходят и пишут плохие отзывы, потому что, ну, типа, невозможно смотреть с этими пятнами все. Вот вообще, спросишь меня, сложно ли разрушить свою жизнь? Раз, плюнуть.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: рекламу.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКР 123-240-76-96.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный.
7: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:25 в Красноярске. От Яндекса на дорогах сейчас тройка. Правобережье не страдает, за исключением улицы Глинки, если мы будем двигаться со стороны Базаихи в направлении Кольца. Передвигаемся сразу налево, и здесь подзагрузился Октябрьский район. Высотная почти на всем протяжении в сторону центра, Лесопарковая от Кольца в направлении Свободного. И выезжая с Тотмина на Калинина из-за дорожных работ, мы с вами тоже постоим в пробке. По-прежнему Северное шоссе едет достаточно медленно в районе развязки с проспектом Котельникова из-за того, что там дорожные работы. На этом все. Тройка от Яндекса. Пожелаю вам счастливого пути и напомню про нашу автомобильную рубрику «Встречка». Если есть принципиальный автомобильный вопрос, то либо звоните по номеру 320600 каждое буднее утро, либо пишите нам в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высшая.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Еще немного занятных историй, от которых становится как-то не по себе. Думаешь, ну почему такие люди вообще существуют? А эти люди называют себя пополамщики. Эти люди называют себя «ну, я за честность» и прочее. Короче, мужчина отсудил компенсацию девчонке, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе. Ну а что, извините меня.
2: В смысле?
1: Может, там какая-то рыба была настолько вкусная, он хотел ее съесть, а она у него урвала из-под
2: не
1: носа.
2: Не понял вообще, подожди.
1: Все объясню.
2: Он на нее подал в суд. После того, как она не поделилась едой?
1: Да, гостья, ну, она была такая немножечко уже веселая, не захотела делить порцию с мужчиной, поэтому... Ну, короче, она начала его хватать за руки и чуть ли не ударила его. Ну, тут понятное дело. Такая потасовка небольшая произошла.
2: Вот это конкурс хороший. Можно взять на вооружение.
1: Нет, не
2: надо. И рыбку съесть, и конкурс провести.
1: Короче, у мужчины остались даже какие-то небольшие ссадины на руках. Он обратился в полицию и в суд. И самое, что главное, он начал не с какого-то покушения. Он говорит, она не захотела делиться порцией. Ну, то есть это, видимо, тоже запротоколировали. Ну и потом, конечно, тоже рассказал обо всем, что произошло.
2: Это что означает, Юль? Почему организаторы не подписывают, пожалуйста, места людей? Он просто, может, заблудился. Он шел, говорит, о, моя, наверное, рыба.
1: Это во-первых. Во-вторых, почему у вас не было должного количества порций? Вы меня извините.
2: Кстати.
1: Начнем с этого, как бы. Это что за подготовка нечательная?
2: Если кто-то готовится к свадьбе, ребят, ну сейчас средний около килограмма еды на человека, ну, нужно рассчитывать.
1: Ну, это да, и как бы нужно рассчитывать еще на немаленький бюджет и понимать вообще, вы своими силами как там справитесь, нет? Говорят же, да, какая свадьба без драки? Мы, мне кажется, какое-то время без этого прожили, но сущность людская лезет наружу.
2: А, да. Ну, что поделать? Надеюсь, что хотя бы невесту не своруют.
3: Завтрак чемпионов!

0: Сорокиного села от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-57-07.
4: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Юля, ну что же, мы завершаем наш завтрак чемпионов и завершаем его на правильной ноте. Сегодня у нас солнечная погода, сегодня у нас хороший понедельник, да, вот так вот мы его назовем.
1: Сегодня
0: хороший.
1: Самое главное без дождей, а да. Завтрашнего дня мы с вами стартанем в эту мокрую жизнь.
0: Да, пистолеты, дожди, любовь, доставайте
1: вы
0: зонтики.
1: Зонтики-то уже купите.
0: Ой,
1: в конце
0: видишь,
1: концов.
0: Юля, у нас с тобой все сходится по мыслям-то. А, и не забывайте то, что сейчас будет сезон вот того самого авитаминоза.
1: Угу.
0: Да, вот эти БАДы принимать нужно будет, всякие истории, но все-таки назвали ученые, что назвали они? Они назвали меня человеком, который не умеет подводить к новости, вот таким человеком. И второе, назвали апельсиновый сок самым полезным напитком для организма.
1: Угу.
0: Вот.
1: А, подожди, а как же имбирь? Вот это вот имбирная настойка, нет?
0: Имбирная
1: уже?
0: Имбирная настойка, так дедушка мой говорил, что это самый полезный напиток. А, по данным исследования, ежедневный 500 миллилитров свежевыжатого сока положительно влияет сразу на несколько показателей здоровья. Главную роль связывают, в общем-то, с разными веществами, которые находятся внутри этого апельсина. Вещества помогают уменьшить воспаление, снижить давление, поддерживать здоровье сердца, кишечника и вообще и похудеть еще. За счет
1: да,
0: этого.
1: Кстати, но от цитрусовых же мы слышали вот этот вот миф, как мне кажется, что там вы худеете. Худеете, ребят, вы от дефицита калорий, но,
0: да.
1: Знаешь, приятно всегда понимать, что ты пьешь, и вот оно расщепляет твои жиры.
0: Вот, и обмен веществ, в общем-то, увеличивается. Я с тобой полностью согласен. При этом положительные изменения наблюдались не только у тех, кто пил вот свежий сок ежедневно, но и участников, которые просто регулярно ели сами апельсины. Поэтому выбирайте то, что вам удобнее. Если нет соковыжималки, она есть у вас где-то в полости рта.
1: А, ну, знаешь, мне нравится, как мы сегодня на советах, что называется, провели этот эфир. Вы понимаете, если хотите найти вторую половинку, мы что делаем? Мы медом смазываем подошву новой обуви.
0: Да.
1: А если вы хотите немножко взбодриться, ну, как Сева уже сказал, употребляем цитрусовые в умеренных количествах, и все будет. Ну, а если хотите провести очередной день хорошо, то включайте нас с 7 до 12. Мы для вас вещаем здесь, делаем это максимально с удовольствием. Прощаемся с вами ненадолго, буквально до завтра. Меня зовут Юля Майнгард.
0: Меня зовут Сева Бельмасов. Если что, вы сок налейте и отойдите, вы не лопните.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Накануне в Подольске в результате атаки беспилотника загорелся крупнейший склад Wildberries. Объект в индустриальном парке Каледина площадью более 200 тысяч квадратных метров. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева и пресс-службы компании, возгорание произошло после попадания беспилотника. Эвакуация была проведена заблаговременно. Масштаб пожара и возможный ущерб оцениваются. Об этом пишет Борус. Автобус с российскими туристами попал в смертельное ДТП во Вьетнаме. Утром 15 августа экскурсионный автобус с российскими туристами по пути из Ничанга в Хошимин столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погиб один человек. Двое получили травмы, сообщил Российский союз туриндустрии. В России упростят процедуру отстранения водителя от управления. Вместо нескольких протоколов инспектор сможет указать факт отстранения в одном документе. Соответствующие поправки в приказ МВД уже вынесены на общественное обсуждение. Об этом пишет Ньюслаб. Программу подготовки к 400-летию Красноярска урезали более чем на 127,5 миллиардов рублей. Бюджетные расходы выросли, но за счет краевых и городских денег. Исчезли несколько проектов, а часть крупных объектов – планетарий, аквапарк и казачья слобода – перенесли на срок после 2036 года. Вместо 900 газовых автобусов к юбилею обещают только 300, а велопешеходных маршрутов – 30 километров вместо 75. Об этом пишет «Проспект Мира». В Минусинске определили победителя конкурса «Минусинский чемпион». Им стала Наталья Любибогова с томатом весом 1 килограмм 945 граммов, которая получила автомобиль «Нива». Второе место занял Иван Антуфьев. У него томат 1 килограмм 935 граммов. Ему достался прицеп. Трехкратная чемпионка Юлия Эбель в этот раз стала третьей. В прошлом году рекорд составлял 2 килограмма 820 граммов. Об этом пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето – это хорошо.
5: Климат-контроль
6: на 96.2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 17 августа, в Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Чем займемся, команда?
11: Я с Антошкой, футбол.
12: А я на качельке.
10: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
8: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50, сайт 24spetstroy.rf, ГСК «Спецстрой», застройщик СЗ «Счастливый дом».
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина Долина. Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во, клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любителей. Любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
9: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
10: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

информации на правах рекламы. Выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. Жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 20 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
2: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
3: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80. Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Евломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
9: Вход свободный.
10: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: «Красноярск ФМ».

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярске открыли новый разворотный шлюз на авиаторов, перенесенный ближе к улице Алексеева. Это должно снизить аварийность и заторы. Старый шлюз закрыли, а на его месте обустроят газон. Авиаторов стал самым большим объектом сезона – более 3 километров. Всего в этом году обновлено 13 дорожных объектов, еще 8 на финише. Работы ведутся по нацпроекту. Об этом пишет Ньюслаб. Крайсберком определил порядок партии в бюллетене на выборах в законодательное собрание Красноярского края. Первой в списке будет партия «Новые люди». За ней КПРФ, затем «Единая Россия», «Родина», «Партия пенсионеров», «ЛДПР», «Зеленые» и «Справедливая Россия». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Будет избрано 52 депутата, пишет «Проспект Мира». В Красноярске возобновили поиски 55-летнего Виктора Потаенкова, пропавшего на красноярских столбах еще 9 марта. 14 августа к прочесыванию местности подключились спасатели, полиция, следователи, кинологи с собаками и волонтеры. Они обследовали популярные туристические скалы Ермак, Китайскую стенку, Сторожевой, Бастион и Лесовик. Однако поиски снова не дали результата. Работу осложняли густая высокая трава и скользкие от влажности тропы. Поиски решено продолжить, пишет НГС-24. В Госдуме предложили заменить латинскую букву «П» на русскую «П» на дорожных знаках парковки. С инициативой выступил депутат Каплан Паниш, который заявил, цитата, что пора сделать их русскими не только по содержанию, но и по буквам. Конец цитаты. По мнению парламентария, это станет логичным продолжением политики укрепления русского языка в публичном пространстве. При этом международное значение знака сохранится, так как его цвет и форма останутся узнаваемыми для всех водителей. Об этом пишет Борус. В США 71-летняя Робин Ериан основала деревню для одиноких женщин под названием «Птичье гнездо». Она вложила в проект 150 тысяч долларов. Сейчас там живут 12 женщин от 52 лет, которые платят от 450 долларов в месяц. Попасть в сообщество сложно. На одно место претендовали 500 человек. Жительницы помогают друг другу, вместе готовят и даже ремонтируют дома. Об этом пишет «Кровавая барыня». И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.

0: как мечтали.
1: Жилой комплекс «Дивные дали». Все, как вы мечтали. Закрытый двор, лаунж-терраса, двухъярусная парковка. А рядом природа.
2: Сегодня в понедельник, 17 августа, в Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
3: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
4: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ну что же нам нужно?
7: Ну что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
11: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
12: Акция действует до 30 сентября.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me off.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горла-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8 923 359 99 09.

0: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте Юдинский.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Вы на Красноярск.ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Парковка во дворе – это вечная проблема. Машины занимают место, мешают прогулкам и создают тесноту. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» в Солнечном это решают заранее. Предусмотрен подземный паркинг, а двор делают без машин. Здесь двор для детей, прогулок и отдыха, а не для поиска свободного места вечером. Жилой комплекс «Фамилия» – место вашей семейной идиллии. Подробности на сайте 24spetstroy.rf. Телефон отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Bye.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Режим НМУ ввели в Красноярском крае. Он будет действовать до 19 часов 18 августа, сообщает «Проспект Мира». Крайсберком определил, в каком порядке партии будут расположены в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Всего в списке 8 партий. Первая в бюллетене будет партия «Новые люди», второй КПРФ, третья «Единая Россия». Далее идут «Родина», партия пенсионеров, ЛДПР, «Зеленые» и «Справедливая Россия». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Россияне заинтересовались отдыхом в Северной Корее, пишет «Лента дня». За последний год спрос на туры в страну вырос на 10-15%. Как правило, российские туристы совмещают пляжный отдых с экскурсиями по Пхеньяну. Кроме того, россияне отправляют в Северную Корею детей. Особенно популярен оздоровительный лагерь на берегу моря. В этом году там отдыхают более 400 российских детей. Это на 50% больше, чем в 2025-м. С начала года соцконтракт помог уже тысячам семей Красноярского края. Поддержку по этой программе с января получили 4500 заявителей с невысокими доходами. Чаще всего соцконтракт оформляют, чтобы открыть свое дело. Таких соглашений заключили примерно 2800. На запуск или развитие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей. Порядка 300 для развития личного подсобного хозяйства. В приоритете участники СВО и многодетные родители. Последним с начала года одобрили почти 800 соцконтрактов. Всего в 2026 году в крае планируют заключить свыше 7 тысяч соглашений. Подать документы можно через МФЦ, отделение соцзащиты или госуслуги, пишут Горновости. 10 граммов помидора решили, кому в Минусинске накануне достанется автомобиль, а кому прицеп. Победительницей конкурса «Минусинский чемпион» стала Наталья Лабибогова. Ее томат потянул на 1 килограмм 945 граммов. Иван Антуфьев принес на взвешивание 1935 граммов и уехал с прицепом. Помидоры у обоих одного сорта – «Гигант Фарина». Ключи от Нивы вручили на главной сцене на Соборной площади. Вместе с машиной победительнице достался «Поле сказка». Далеко до праздника нынешний чемпион не дотянул почти килограмм. В прошлом году семья Сониных вырастила помидор весом 2 килограмма 820 граммов, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 84,54, евро 97,51. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Сегодня в понедельник, 17 августа, в Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня.

0: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
1: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОАЭ «Конструктив» и «Веломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
1: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный.
6: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Минпросвещение рассказали, как будут оценивать поведение школьников, пишет «Лента дня». Учителя будут выставлять оценку по 4 критериям, включающим 10 показателей. Шкала оценивания – трехуровневая. Недопустимое, допустимое и образцовое поведение. Отметку будут выставлять ученикам 2-8 классов. В Минпросвещение считают, что оценка станет понятным инструментом развития личности ребенка, а не наказанием. В Красноярске к 2028 году хотят почти втрое увеличить парк автобусов на газомоторном топливе. Сейчас в городе работают 305 таких машин. В региональной программе подготовки к 400-летию Красноярска заложен показатель в 900 газомоторных автобусов. Всего в городском общественном транспорте сейчас 1151 единица техники, включая троллейбусы и электробусы. Частные перевозчики обновляют автобусы за свой счет. В городских контрактах для них устанавливают требования к возрасту и техническим характеристикам машин. Однако прямого требования перевести всех частников именно на газ в ответе мэрии нет, сообщает «Проспект Мира». Суд постановил изъять недостроенную базу отдыха «Орлиха» в Зеленой Роще, известную как «Дача Быкова». Иск подавал департамент горимущества мэрии Красноярска компании «Стройинжиниринг» в марте 2026 года. Эта компания владеет зданиями недостроенной «Орлихи» и принадлежит компании «Русал». Недострой при этом много лет находится на арендованной у города земле. На участке стоят 15 недостроенных объектов. Они в разной степени готовности – от 9 до 90%. Строительство фактически заморожено уже много лет, поэтому мэрия потребовала через суд изъять объекты, и суд удовлетворил иск, пишет НГС-24. На раскопках в Красноярске нашли артефакт каменного века возрастом около 17,5 тысяч лет. Это подвеска из гальки. На ней 25 насечек и красное пятно в центре. Ученые считают, что она могла играть роль древнего календаря. Подобные находки с насечками связывают с лунным и солнечным циклами, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярский духовой оркестр исполнит музыку из советских фильмов в Зеленом амфитеатре, пишут Горновости. В День российского кино 27 августа коллектив выступит под открытым небом в фан-парке «Бобровый лог». В программе композиции из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Гардемарины вперед», «Карнавал», «Чародеи» и других картин. Начало в 19 часов, вход свободный, возрастное ограничение 6+. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
4: Мама, лето на дворе.
5: Климат-контроль на 96.2 FM.
6: Сегодня понедельник, 17 августа. В Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
10: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И ещё раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody. Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
7: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: Гордость.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точка появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца. Из томатов и итальянских трав получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красрап 195, Партизана Железняка 35А или Перенсону 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка» 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 107-770-025-1754.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: герметизация, предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

А я напоминаю, что это радио Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы в жилом комплексе «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». Три дома комфорт-класса. Дом номер 6, 9 этажей, квартиры от 54 до 85 квадратных метров. Дом номер 7, 21 этаж, квартира от 27 до 64 квадратных метров. И лобби с камином. Дом номер 5, 23 этажа, квартиры от 29 до 47 квадратных метров. Срок сдачи – 4 квартал 2027 года. Строительство ведется с опережением графика работ. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Это Красноярск ФМ, немного полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.

0: Реклама.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Россиянам пообещали долгую жизнь и много работы, пишет «Лента дня». Продолжительность жизни в России будет расти, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его прогнозу, к 2030 году она достигнет 78 лет. К 2036 году будет 81 год. А в будущем люди и вовсе смогут жить до 150 лет. При этом работы станет больше. Некоторым отраслям даже могут понадобиться круглосуточные смены. А вот о четырехдневной рабочей неделе россиянам, считает Онищенко, лучше забыть. Она может негативно сказаться на экономике. С 22 августа красноярскому автобусу номер 7 изменят маршрут. В мэрии говорят, схему движения изменят по просьбе жителей улицы Матызалки. Обещают, что новая схема улучшит транспортное сообщение в Северном. Теперь автобусы номер 7 будут поворачивать с улицы 9 мая на Шумяцкого, проезжая через остановки школа номер 147 и улица Шумяцкого ТК Махаон. Затем автобусы пойдут по Матызалке космонавтов, а дальше по полигонной на Конечную. Из маршрута уберут остановки Бикси, школа номер 147 на 9 мая в сторону улицы Гайдашовка. Такая схема будет действовать в обоих направлениях, сообщает «Проспект Мира». Под Красноярском сразу в нескольких местах заметили медведей, пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Хищники вышли к людям в СНТ «Здоровье», Вознесенке и в Маганске. В одном случае медведь даже подошел к магазину. Жители просят пока не ходить в лес, не отпускать детей одних и не оставлять мусор. Если встретили медведя, не подходите и не убегайте, а сразу звоните 112. В Красноярске продолжают благоустраивать аллею памяти в Татышев-парке, пишут Горновости. Ее заложили еще в 1995 году в память о военнослужащих, погибших при исполнении долга в мирное время. Сейчас пространство обновляют по поручению губернатора края Михаила Катюкова. До конца августа здесь завершат мощение, установят освещение и видеонаблюдение, восстановят газон и обустроят пешеходную дорожку. Ученые заметили интересную связь между любовью к сладкому и принятием решений, пишет «Комсомольская правда». В экспериментах сладкоежки чаще выбирали гарантированную награду сейчас вместо возможности получить больше, но позже. То есть условные 10 тысяч рублей сегодня им были милее, чем шанс сорвать большой куш когда-нибудь потом. Исследователи предполагают, что дело может быть в чувствительности к быстрому вознаграждению. Любители сладкого привыкли получать удовольствие здесь и сейчас и могут переносить такой принцип на другие ситуации. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 17 августа, в Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
0: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Красноярск, если на улице душно и хочется чего-то холодного, яркого и необычного, держите вкусную подсказку. Во вкусной точке появились новые напитки. Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавят напитку приятную игривую текстуру. А Bubble Milk Jasmine виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана Железняка 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусные. 6+. ООО «Система ФБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю

0: Макс, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
1: Да что тут думать? Котел.
0: Не входит.
1: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
0: А он точно самый-присамый необходимый?
2: А как ты думаешь, почему так написано?
3: Даже не думай сомневаться. Зота.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В «Найткар» мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ладно.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тирснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Папа, папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
10: Стиль и комфорт.
6: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
11: О, экипировка. Центр «Будэспорт». УГРН 110-246-850-12.
12: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
13: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские студенты начнут получать дипломы нового образца, пишет лента дня. Первые выпускники вузов, участвующих в эксперименте с новой системой высшего образования, получат такие дипломы уже в 2027 году. Вместо привычного бакалавр в документе будет указана конкретная квалификация. Она будет зависеть от специальности и программы обучения. Пилотный проект запустили в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. Базовое высшее образование занимает от 4 до 6 лет, после чего можно еще на 1-2 года пойти на специализированную программу. На 400-летие Красноярска потратят на 128 миллиардов рублей меньше. Бюджет подготовки к юбилею города пересмотрели. Сильнее всего сократили частные вложения. Из планов, например, убрали подземный музей археологии под площадью Мира. Веломаршрутов сделают 30 километров вместо 75. При этом метро, развитие Татышева и Молокова и Николаевской сопки пока остаются в списке крупных проектов. Пишет телеграм-канал «Красноярск номер один». Жители Красноярского края с начала года отдали мошенникам 1,59 миллиардов рублей, пишут Горновости. Потерпевшими признали 3606 жителей края. Только за последнюю неделю 52 человека лишились более 10 миллионов рублей. Самые распространенные схемы – фальшивые инвестиции, звонки от спецслужб, фишинговые ссылки, сообщения от взломанных аккаунтов знакомых. Правоохранители уже направили в суд 279 исков на 78 миллионов рублей в интересах пострадавших. Накануне стали известны организаторы школьного питания в Красноярске. Конкурс прошли ООО «Кулинар», «Рич», «Краспит» и «П. Федоров». Они будут кормить младшеклассников и льготников, а также обслуживать раздаточные линии. Контракты с 1 сентября по 31 декабря. Эти компании уже работали в школах раньше и получали штрафы за отравление, урезанные порции и другие нарушения. Всего в городе 116 муниципальных школ. В 35 питание организуют сами, в остальных – аутсорсинг. В трех школах без своих пищеблоков будут возить готовые рационы. В управлении образования пообещали тройной контроль – школьный, городской и родительский, пишет Ньюслаб. Студия Disney выпустит «Зверополис 3» и «Холодное сердце 3», пишет «Комсомольская правда». Новая часть «Зверополиса» будет о пернатых обитателях города, а в «Холодном сердце» появится ледяной злодей, который сорвет свадьбу Кристофа и Анны. Третья часть «Холодного сердца» выйдет 24 ноября 2027 года. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
4: Даже солнца не видно.
5: Здесь даже солнца не видно.
6: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
7: Сегодня в понедельник, 17 августа, в Красноярске днем ясно. Температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 9 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.

0: сердце нашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спецстрой». Застройщик «СЗ. Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю в балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:04 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуба.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет.
3: Рома, сколько к нам присоединиться?
4: Ароматерапия.
3: Да, все верно. Итак, очередной понедельник. Лето.
4: Почему они всегда приходят?
3: Да что ж такое-то? Да? Вот, лето сокращается, но не заканчивается еще.
4: Еще целых две недели почти гулять.
3: Вот, кстати, как будто бы, да, вот есть какая-то прохладная. Я вчера вечером вышел. Такая классная погода вообще. Просто.
4: Мне тоже кажется, что прям вообще можно как раз-таки без особых проблем еще в легком ходить, но вместе с тем не так душно-жарко. Можно и в куртке, если хотите.
3: Не, но куртки разные же бывают, правильно?
4: Ну, наверное.
3: Они же не обязательно теплые должны быть. Могут быть там тренч, ну, что-то такое.
4: Ну, тренч-то не... Ну, ладно. Модные обзоры у нас потом проведем.
3: Гид по стилю не сейчас. Не сейчас, извините. Итак, вот я решил заглянуть в праздники, а там, ну, прям плеяда хороших дат, скажем так. День любимого дивана.
4: Ну, у всех есть, я думаю, любимый диван.
3: А еще и та самая точка, на которой вот больше все продавленная.
4: Да. У меня, кстати, жесткий дома диван, я на нем сплю, у меня так спина болит. Ну, прям вообще, он еще и гадости мне говорит в ухо, пока я сплю. Ты я неудачница. Я думаю, что такое настроение плохое. Это из жесткого дивана.
3: А вот надо было, вот ты стопы помазала подошвы медом.
4: Реально Я думаю, ну надо уже все попробовать в этой жизни. Я реально помазала, причем я это сделала. Я вспомнила, естественно, ночью об этом, когда мне подружка напомнила. Я такая думаю, а, да, точно, я же хотела. Я же намазала, вышла из квартиры, прошлась по вот этой клетке, естественно, назад зашла. Ну там, естественно, следы остались. И я потом заметила, что на этаж ниже похожие следы. Думаю, мне кажется, там тоже, да.
3: Коллеги. Здравствуйте.
4: Так с этого смеялась.
3: А потом тебе ВКонтакте турок написал, нет?
4: Пока нет, пока жду.
3: Пока не работает. День баклажана, кстати.
4: Ну, я не люблю, кстати, баклажан. Меня мама обожает, я не очень.
3: Вот зря, конечно. Баклажаны — это хорошо. Все владельцы ротвейлеров, поздравьте своих питомцев. Сегодня международный день ротвейлера.
4: У меня есть отдельный праздник ротвейлеров. Ничего себе. У меня была у тети собака, Умка ее звали. И она была такая, ну, как все ротвейлеры, она была довольно жесткая.
3: Ну,
4: она была прям огромная, и к ней не нужно было подходить без разрешения. У меня тетя в другом городе живет, соответственно, я очень мало с ней общалась. Я вообще никогда собак не боялась. Я очень обожаю их трогать, там как-то жамкать. И вот она лежит в коридоре, мне нужно пройти. Я такой, а ее Умка звали. Я такой, Умочку, мы так за ухо ее глажу. Она меня такая, хвать! И она меня не укусила, но она меня припугнула. Она чуть-чуть мне вот так кожу на ноге, ну прям кусанула. У меня там прям синяк был потом. Но это все было так быстро, я так испугалась, что больше я к ней не подходила. Урок выучила.
3: А я, наоборот, знаю ситуации, когда большие собаки, вот типа ротвейлеров.
4: Ну, бывает,
3: да. Их там дети вот просто за ухо таскают, они просто вот молчаливо терпят и вообще ни-ни. А если резко подпрыгнешь к ребенку, они сразу защищают.
4: Ну, это хорошо обученная собака. Вообще, в целом, собаки все есть или хорошо обученные, или плохо обученные. То есть тут как бы в плане, скажем
3: как,
4: так...
3: Как в актерстве. Может быть, ну, хорошо,
4: да,
3: либо...
4: Ну, типа того, да.
3: В принципе.
4: Нет заведомо
3: злых собак. Не сравним сейчас собак с актерами, если что. Вдруг кто-то там бы такое обидел.
4: Да-да-да.
3: Нет. Вот, потихоньку начинаем. Немного полезной информации на правах рекламы. Вот ситуация, да? Например, вот едем с детьми, да, и дети такие, что-нибудь охота вкусного еще, чтобы прикольно было. Так вот, можно порадовать себя, детей. Во вкусной точке появились новинки со смешариками.
4: Опа.
3: Смешарики вообще сейчас
4: модные. А что, только дети? Я тоже хочу.
3: Да, действительно. Берете Kids Combo, бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. А на десерт мороженое Ice Deluxe карамель маршмеллоу из натурального цельного молока с густым карамельным топпингом и пакетиком разноцветных голубых и розовых маршмеллоу. Добавляйте сколько захочется. Попробовать можно по пути, например, через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизан 36А. Стоимость мороженого от 179, Kids Combo целиком от 329. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. Точка». 6+, возрастные ограничения у него, ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54. Все, можем стартовать уже.
5: Я сказала, стартуй!

0: паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
7: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
8: 6+, ООО «Система ПБО», Москва, УГРН 108-770-025-1754.
9: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
14: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Из Красноярска.
17: Для Красноярска.
18: Здесь налево или направо. Навигатор.
19: 5:16 на часах. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
20: Антригуба.
19: Здравствуйте. Ты покупаешь бумажные книги?
20: Да, я на самом деле только бумажные книги читаю. Я не могу электронно, мне глаза устают и болят.
19: Это прекрасно. Поэтому, пожалуйста, вышла книга цитат Егора Крида.
20: На что ты меня толкаешь?
19: Смотри, ладно, что, окей, есть книга цитат Джейсона Стэттема. Там, по-моему, даже несколько томов. Да. Книга цитат Макана.
20: Ну, допустим.
19: И вот, пожалуйста, книга цитат Егора Крида. Там вот все...
20: Что он когда-либо сказал.
19: Да, за его карьеру от холостяка до там каких-то скандальных изречений, скажем так. И говорят, что это намного более мем, чем цитата Джейсона Стэттема.
20: А, да?
19: Да.
20: Ну, потому что он, честно говоря, странные вещи говорит. Я даже где-то уже видела статью из серии «Почему там Егор Крид главный кринж типа нашего поколения?» Что-то такое уже, потому что ну, это невозможно.
19: Ну, вот так вот.
20: Не, а подожди, но я же правильно понимаю, что это, ну, не он сам сделал, это какое-то издательство решило вот так сделать, правильно? Потому что, ну, мы же понимаем, что Стэтхэм не сам это написал.
19: Это понятно.
20: Более того, он ничего из этого не говорил, вдруг вы не знали.

0: Но здесь, да, кто-то за него реально вот это собрал.
1: Ну, возможно, он еще такой сидит, чел, ты реально будешь все это забирать?
0: Он такой, ну, это моя работа, я собираю такое.
1: А так как книга небольшая, возможно, называют ее «Малая». Скорее.
0: Малая, маленькая, карманная такая.
1: Вот, если зайти на нашу трансляцию, то можно посмотреть танец.
0: Это кто-то танцует, да.
1: Да, ну как кто-то.
2: Можно посмотреть танцующего байкера.
1: Вот, вот. Он, кстати, сразу с микрофоном пришел в шлеме.
0: А еще с дохлым комаром.
2: Нет, чтобы вы понимали, я ехал нормально, я успевал, но случилась некая оказия. Я ехал не один, а нас было несколько, и мы встретились с мотобатом. И оказалось, что не у всех у нас было все в порядке с документами. Вот, поэтому пришлось ждать человечка, пока...
0: У тебя все нормально было?
2: У меня все это прекрасно, главное, у меня главное, есть все.
0: Это главное.
1: Как говорил хедлайнер вчерашнего вечера, у тебя есть все. Ну что, вот, все. Поговорили про цитаты Егора Крида. Поговорим и о полезном. Немного информации на правах рекламы. Первая квартира. Важно?
0: Да.
1: Важно. Причем выбирают же не только по цене и площади, но и по удобству на годы вперед. Да-да-да. Нет, прическа потрясающая, согласен.
0: Супер, супер.
1: В жилом комплексе «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» есть квартира 29 квадратов с отделкой «Белый куб». Комплекс расположен в Октябрьском районе, рядом есть озеро Парк Октябрьский, во дворе закрытая территория, озеленение, зоны отдыха, спортивная площадка и парковка и для автомобилей, для мотоциклов, кстати. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
5: Понятно.
6: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
11: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Я с вопросом.
5: Мы с ответами.
4: Как выходные прошли?
5: Потрясающе, кстати.
4: Что делали?
5: Класс. Я отдыхал.
4: Да?
6: Я чилила на даче, причем мама не поехала, я, получается, вообще там одна была. Просто, знаете, это без родителей, тусовка.
5: На кровати прыгать.
4: Да, родители уехали.
6: Реально, просто.
5: Я гуляю.
6: Да, все позрело, малина до сих пор еще созревает. У нас в этом году очень классный урожай такой, ну прям она в этом году хорошо уродилась. И слива поспела, у нас очень сладкая слива, короче, я просто прям вообще.
4: А, я и смотрю, у тебя нос синий. Я сливу сделали?
6: Нет, не делала. Короче, это сила, хорошо, мне понравилось.
4: А я что? А я в пятницу свадьбу отработал.
5: Так.
4: А субботу, воскресенье тоже ничего не делал.
5: Вообще классно.
4: Я говорю, просто очень дикий кайф, продолжая тему мотоциклов. У меня же дети в лагере.
5: Так.
4: И мы вчера решили съездить, типа, ну, там, посылочку отвезти. И в итоге поехали. Я поехал в сопровождении двух Харли Дэвидсонов.
5: Нормально.
4: И жена на машине. Вот такой вот дружной компании. Я говорю, мне кажется, знаешь, дети, которые вот, ну, там вот в лагере тоже, немножко подофигели, когда, типа, папа у одного ребенка приезжает еще с двумя байкерами, такие, типа, дядьки выходят, такие, а мы же первые, знаешь, после, ну, долгого проката ты идешь, ну, сложно.
6: Роботизированно немного.
4: Попа чуть-чуть затекшая.
5: Там Т-800, Т-1000.
4: Да, вот эти самые.
6: Они вас обступили, было вот это, типа, вау-вау-вау.
4: Мы поразглядывали, прикольно. На самом деле, мне кажется, больше даже не дети, а девочки вожатые такие. Увидим вот этих мужчин. В общем, забавно.
5: Суету навели, короче.
4: Нет, на самом деле, чтобы вы понимали, вот эта потрясающая романтика. То есть мы в одну сторону прокатились, в обратную потом поехали в придорожное кафе, остановились, пошли, покушали. И нормально, никто потом ничего не...
5: Доехал нормально.
4: Нормально доехал, да. То есть не было этого реактивного топлива. Нормально зарядились, покушали. Но, знаешь, беда в том, что ты и так, ну, за прокат устаешь. А тут еще поели и такие, еще там 60 километров ехать. Так неохота вообще. Хотелось остаться там, в кафе. Вот, короче, было классно.
5: Гостеприимное кафе.
4: Да, и сегодня вот финальный день такой с погодой, с потрясающей. Поэтому вот, собственно, собрались. И я говорю, интересно, тоже вот с двумя байкерами прекрасного пола катанули. Клево.
6: Круто, круто.
5: Ну, вообще, супер. Ну, а знаете, что не круто? Ученые нашли в космосе звезду черную дыру. Причем так. Она выглядит вот как, значит, женское начало. Вот так вот.
6: Прям так разглядывали.
5: Ну, да, астрономический объект, причем, говорят, совершенно нового типа, который удалось обнаружить благодаря телескопу Джеймс Уэбб, а он там мощный, лютый. В общем, размер космического тела сопоставим с Солнечной системой.
4: Ой.
5: То есть Солнечная система, а там звезда.
4: Страшно, смерти.
5: Да, ну да, там по факту вот.
6: Там в рифму, я так понимаю, больше.
5: Причем еще и выглядит, да. Вот так вот. Открытие может, собственно, объяснить там природу загадочных красных точек. Вот,
6: каких красных?
5: Ну, которые видны на снимках раннего космоса. Вот они. Поэтому, ну, с другой стороны, название, оно и понятно. Если такая звезда взорвется, нам всем реально...
6: Плохо будет.
5: Ну, да, придет. Накроется вот этим.
4: Медным тазом.
5: Медным тазом, да. Звезда именно так и называется. Медный таз.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Папа, хочу установить рекорд.
9: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будда Спорт».
8: А что это?
9: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
8: Сеть магазинов «Форвард» и «Будда Спорт».
9: Стиль и комфорт.
5: Весь ассортимент на сайте buddasport.ru.
3: ООО «Экипировочный центр «Будда Спорт». Украин 110-246-850-12.
10: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:46 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегу вам.
5: И Ромутана.
3: Здравствуйте.
5: Здорово.
3: Поговорим об анимационных премьерах, которые будут. «Зверополис 3». Официально, значит, Дисней анонсировал, которая будет посвящена прибытию птиц. Вот так вот. Ну, там птицы в город прибудут.
5: Какие-то.
3: Какие-то, да.
4: Я думала, конкретные какие-то птицы, которые были уже.
3: Конкретные птицы, да, подтянутся.
4: Разобрались.
3: Да, вот, даты выхода пока нет, но говорят, что будет. Обязательно ближе.
5: Видели еще «Хитрый койот»? Трейлер вышел.
3: Да, да.
5: Забавный. Ну, это ты что, не понимаешь, про какого койота?
4: Нет, сначала я когда лицо сделала, такое не поняла, потом поняла.
3: «Луни Тюнс».
5: Да. Это прям как.
4: Он смешной.
3: Готовимся, значит, плакать в 2029-м.
5: Что это?
3: «Тайна Коко 2».
5: Хорошо.
4: А я первую не смотрела.
5: Ты чё?
4: Ты с ума сошла?
5: Я что-то
4: не знаю, как-то не дошло руки, глаза, ноги.
3: Надо смотреть.
4: Осуждаете, да ладно.
3: Нет, не осуждаем, советуем.
5: Осуждаем. Ты чё, очень...
4: Это же Рома, конечно, он осуждает.
5: Нет, ну там реально, ты чё, шедевральный мультфильм. Она смотрит всякую чушь по 4 звезды рейтинга, а шедевр не смотрит.
4: Ладно, я обещаю посмотреть. Обещаю.
5: Странно очень, конечно.
3: А душа, ну душу.
4: Душ смотрела.
3: Вот.
5: Ну, «Тайна Коко».
3: «Тайна Коко» сильнее, конечно.
5: Душа, она более взрослая такая. Да, вот если «Тайна Коко», она подойдет в целом для всех возрастов.
3: Да.
5: Ну, окей, не для всех, но, наверное, там от 10-12.
3: Там уже начинаешь понимать, в чем
5: да,
3: суть.
5: Да, а вот «Душа», он такой.
3: Причем «Тайна Коко» удивительно, что там вроде бы говорят о смерти, но в то же время ты такой...
5: Да. Очень круто.
3: Растекаешься просто сумасшедший. Ну, еще про новинки. Значит, к Новому году, естественно, наши любимые чипсы.
5: «Елки 285».
3: Не-не-не, я сейчас не про кино. Чипсоделы легендарные. Чипсики. Красная икра и сливочное масло.
4: Хорошо.
3: Вкус. Заодно курица терияки и ягненок в пряных травах.
5: Вот курица терияки бойс, ты забыл сказать.
4: А вот мы и кино.
3: Ты открываешь вот так вот.
5: Да, прикинь, Эля, открываешь пачку, а там вот...
3: Потом ты не понимаешь, такой раз...
4: Потом,
3: Асатая! Потом потом пришел...
5: Это круто,
3: да. Там опять скажешь, вот соиску, там наебал.
5: Это было бы мощно.
3: Чипсийский дрифт.
4: Сильно.
3: В дрифте за чипсами такой заехал сразу.
5: Нормуль. Вообще. На тележке по супермаркету.
3: Кстати, да.
5: Угу.
3: Вот это сильно. Угу. Чисто одни чипсы взял и гоняешься. И потом кто-то на кассу, а кто-то сюда. Неплохо. И немного полезной информации на правах рекламы. Родители Солнечного. Отличная новость. Академия спорта «Я чемпион» открывает набор по направлению футбол в школах вашего микрорайона. 144-я, 156-я, 160-я. Это значит меньше времени на дорогу, больше времени на спорт, развитие и результат. Академия спорта «Я чемпион». И о приятностях. Покупаете рюкзак футболиста, получаете один абонемент в подарок. Рюкзак победителя — это два абонемента. И рюкзак профессионала — это сразу три абонемента. Заниматься, не перезаниматься. Подробности по телефону 296-57-07, Шахтеров, 49-Б. Акция действует до ее отмены. Отдохнем немного и вернемся.
6: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Водители будут проходить внеочередные медосмотры, пишет «Лента дня». С 1 марта водителей будут направлять на внеочередные медосвидетельствования, если при диспансеризации, плановом осмотре или других визитах к врачу у них выявят заболевания, с которыми нельзя за руль. Сейчас медосвидетельствование необходимо проходить раз в 10 лет. После получения уведомления у водителя есть 3 месяца на прохождение внеочередной проверки. Все это время садиться за руль разрешено, однако за отказ от освидетельствования водителя лишат права управления транспортом. В России хотят сделать часовые ясли для отдыха мам, пишет газета «Ру». Депутат Татьяна Буцкая напомнила, что закон позволяет организовывать дошкольное образование для детей с 2 месяцев. По ее мнению, практика временного пребывания в детском саду поможет семьям, которые пока не имеют возможности выйти на полный рабочий день. Она добавила, что мера позволит мамам оставить малыша на несколько часов под присмотром и спокойно сходить к врачу, решить вопросы с документами, пройти обучение, выйти на подработку или просто восстановить силы. Кроме того, Буцкая поддержала введение групп продленного дня, работающих до 19-20 часов. Для родителей дополнительные пару часов станут возможностью спокойно забрать ребенка без спешки, добавила депутат. Клещи ослабили хватку в Красноярском крае, пишет Ньюслаб. За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 126 жителей Красноярского края, включая 11 детей. Для сравнения, общее число пострадавших в 2,2 раза меньше, чем за первую неделю августа. По официальным данным Роспотребнадзора, всего с начала сезона клещи напали на 15,5 тысяч жителей края. Эпидемиологи предупреждают, что эти членистоногие все еще активны и опасны, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при выходе на природу. Поисковый пес Старк нашелся спустя неделю. Он сам вышел к людям в СНТ Енисей-6. Оттуда его забрали в Березовку, где его ждала хозяйка. Старк сильно похудел, поранил нос и потерял шлейку, но главное, он жив. Хозяйка считает, что во время поисков Старк мог учуять медведя и увести его подальше от людей, после чего потерялся. Теперь ему предстоит восстановиться. На поиски Старк пока не вернется, а гулять будет с GPS-ошейником, пишет телеграм-канал «Красноярск номер 1». И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
4: Лето – это кайф. Ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра во вторник, 18 августа, в нашем городе переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
10: Прекрасное далеко.
11: А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс».
12: Проверяйте информацию на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антре Купа.
4: И Ром Дунай.
3: Добрый вечер.
1: Ты так теперь будешь?
4: Да.
5: Оно само, случайно.
4: Не, он же так буль-буль-буль-буль.
1: Оно неплохо, нам нравится. Короче, значит, тут традиционный конкурс прошел.
4: Это какой, когда вокруг стульчиков бегают? Или карандаш в бутылочке?
1: Это мне всегда нравилось.
4: Или шарик об попу?
3: Танцуют на газетке.
1: Или кинотанцы. Это, кстати, классно, танцуют на газетке. Танцы,
3: ну, кстати, тоже достойно.
4: Или угадай мелодию.
3: Музыкальное бинго.
4: Это, подожди, но это уже свежее.
1: Мне нравится все. Короче, почти конкурс красоты, только в обратную сторону. Значит, снова выбирали самую уродливую собаку.
4: И?
3: Так.
1: А, значит, кто победил?
3: Сутулая какая-то.
1: А это вне конкуренции, гран-при всегда имеет. Значит, победительницей стала Джинни Лу. Это 6-летний мопс с обвисшим языком и выпученными глазами. На самом деле, на фотку смотрю, выглядит, ну, как обычный мопс. Просто язык торчит постоянно. А на втором месте, господи, помесь померанского шпица и чихуахуа. И на третьем месте тоже метис чихуахуа. А, просто метис чихуахуа с расщелиной нёба. Мне всегда нравится, что в таких конкурсах почему-то победителями всегда практически бывают кто-то из маленьких собак. Это реально всегда или вот шпицы какие-нибудь.
3: Ты видела уродливых добермана? Ни разу. Они все как на подбор.
4: Да. Или уродливый корги.
1: Никогда.
3: И все как будто вот на 3D принтере печатают один на одного. Все красивые.
1: Реально,
3: вот,
1: всегда так. А вот на самом деле тут как бы относительно тоже уродливые. Я смотрю на фотографии, вполне себе нормальная.
3: Сейчас
1: собачка.
3: Где-то едет хозяин мопса.
4: Подожди,
3: такой,
4: давай по-другому. Ты себе такого взяла бы?
1: Но мне просто нравится конкретная порода. Я же себе конкретную породу взяла, поэтому здесь как бы...
3: Сразу неуродливую.
1: У меня было одно условие.
3: Неуродливую породу.
1: Неуродливая собака.
4: Любая, но главное не урод.
3: Ну это как обычно за Реал Мадрид болеют.
1: Ну здесь на самом деле очень классное направление, что это для того, чтобы забирали собак, во-первых, из...
3: приютов.
1: Из приютов, да, и они, между прочим, выиграли неплохое количество денег.
3: В целом,
1: 6 тысяч долларов.
3: Наверное, правильно, что собак не только нужно покупать у заводчиков,
1: конечно,
3: но и забирать
1: из приютов. Конечно, безусловно. Там такое огромное количество в приютах их находится, что вообще всех животных, там кошки, собаки, неважно. Надо им тоже давать тепло, любовь, заботу.
3: И корм.
1: И желательно покормить. Да,
3: неплохо было бы. Да. И немного полезной информации на правах рекламы. Итак, знакомая классика получает яркое новое прочтение. О чем я говорю? Во вкусной точке появились гранты Гранд Делюкс. Но не простые, а соусом томатный релиш. Что внутри, спросите вы, я вам отвечу с удовольствием. Сочный бифштек из натуральной говядины, 2 ломтика сыра, чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы. Томатный релиш с кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее и добавляет такую приятную пикантность. Гранд стоит от 299, Гранд Делюкс от 339 рублей. Попробовать новинку можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6 плюс возрастные ограничения. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-025-17-54.
6: Я сказала, стартуем!

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
3: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система Зоты дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в 3 вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами Зота жизнь проста. От Рождества и до поста. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезно 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.

0: Свободный. Личный доступ. Вход свободный.
1: Тест управления. Мы в порядке. Не готовы в норме.
2: Вижу в иллюминатор. Стать сетку и сигнатор. Посадите чистых без
3: бумаг. Ваши личные священные. Повышенные панели местами. Отправляем. Отправляем. Отправляем. Отправляем.
4: 258-28-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-

0: никогда не держал инструмент в руках, никогда не держал инструмент в руках. Сколько музыки не полдзейс, уж два кнопки, гитаре, барабан, металл, клавишам и бас-барабан. Безумный идиотик, только разнегатные любимые песни, практика и любимые песни.
1: Благодарей, радиаторы на любой вкус, заклеймили радиаторы на любовские кутальные олимпионы и дизайнерские различные формы и размеров, и растекла, и почти по 250 ватт, а на выгоду на вкус выдались вам больше, чем в санитарных ударей.

Я не знаю, что это такое.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Часов 17 минут в Красноярске, а теперь

0: Ой, а что это там равноправие?
1: Да. Поднимите, пожалуйста.
2: Нет, ну смотрите, здесь...
1: А что нет-то? Вы же просите одинаковую зарплату.
2: Подожди, я не к этому. Я к тому, что поскольку мужчина физически сильнее, то, скорее всего, если он ей втащит, это просто принесет ей гораздо больше урон, чем она там втащила ему.
1: А она же не думала, да, об этом,
2: когда втащила ему? Ну, она бухая была, конечно, она не думала.
1: Ну, вот это же не освобождает от ответственности.
2: Ну, ты реально бы втащил?
1: Ну, не втащил бы, но, возможно, вот... ладошкой.
2: Ну, пощечину, наверное, может быть, чтобы остудить как-то, ну, ее эмоциональный накал. Да, наверное, возможно.
1: Нет, ну просто... Ну,
0: потом на танцах это, корпусом это, маленько подработал.
1: Нет, ну, я не знаю, как вот, ну, я бы, наверное, все-таки я бы постарался бы, во-первых, наверное, уйти от конфликта и от ситуации,
3: как
1: да?
3: Как будто бы...
1: В первую очередь.
3: Не хотелось бы, на самом
1: но,
3: деле.
1: Но получив вот ни за что, ну, как будто бы вот, вот леща, именно вот леща, можно было бы, чтобы человек в себя пришел.
2: Ну, причем оно же,
3: возможно, это не так больно может.
1: Да,
3: прилететь,
1: да, я не говорю, но... что все силы, но типа ну, вот, ну чтобы человечек такой отрезвел чуть-чуть.
2: Можно водой облить еще.
1: Ну такое. Это за ней идти еще надо. Олесь, он вот он.
2: Всегда в руке.
1: Он всегда вправо или и влево есть.
3: Но
1: нельзя так делать.
3: Рукоприкладство в любую сторону нужно избегать максимально. Договаривайтесь ртами. Ну, обычно же разговаривают.
2: Я не просто засосали, что такая... Чё? Я не поняла.
3: И ушатала обоих.
1: Либо лося ей пробить.
3: Ну, кстати, да.
2: Там уже зависит от тамады на мероприятии.
1: Короче, какое-то животное. Либо лещ, либо лось. Ну, типа вот.
3: Черка дать можно. Там посет... Ну, вдруг платье красивое, дорогое.
1: Ну, да, да, да.
3: Мне тоже неприятно. Немного полезной теперь информация на правах рекламы. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительных компаний «Спецстрой» в Солнечном предусмотрена подземная многоуровневая открытая парковка. Очень-очень здорово. Mm-hmm. А внутренние дворы делают свободными от машин, так что автомобиль остается на парковке, а двор построен для людей. Там прогулки, там детские игры, там отдых, там общение. Для семей это практичнее, спокойнее и безопаснее. Жилой комплекс «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Узнать больше можно на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вечером каждый выбирает свое. Детям «Китс Комбо», взрослым сочный «Грант», а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
4: 6+, ООО «Система ПБО», Москва, УГРН 102-870-025-1754.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
10: ООО «Дивснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
12: О, а это что за кнопка?
13: А сколько он ест?
12: А он точно самый безопасный?
13: Он и это может?
14: Да ну, не верю.
11: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
15: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
11: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
15: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
16: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.
17: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск ФМ.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП Ивченко. Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Алло.
6: Здравствуйте, Василий.
5: Доброе утро.
6: Подскажите что-нибудь насчет такой машинки с Китая, Volkswagen T-Roc, что можете сказать?
5: Ну, T-Roc очень популярная тема. Сейчас же пошли вот абсолютно небольшого класса. В основном это до 1.4. Много Таосов, Тироков, что еще? Тару XR, не знаю, как бы он сейчас войдет к нам. Нет. Ну, короче, давайте рассматривать так. Если мы берем относительно небольшой автомобиль для там супруги, например, это выход из положения. Что он даст? Он даст неплохую динамику, он даст нормальный комфорта уровень, он даст возможность управления, потому что действительно он по сравнению с маленькими кроссоверами, которые выпускались у других производителей, ну и, конечно, там корейцев, например, он намного интереснее. Притом он интереснее, что вот с China Market это 23-24 года выпуска, но в новой будке второго поколения он просто суперский, вот честно. Это прям интересная машина. Жаль, только денег стоит космических. Но если мы разбираемся в мощности до 150 лошадей, это, по-моему, вот, ну, T-Roc, особенно второй, приоритетный вариант для тех, кто хочет раскошелиться. Но, опять же, есть еще и другие машины. Люди привозят очень много. Тридцаток, это я про Мазды. Люди везут хондовские, там, те же Везели, еще что-то. То есть в этом джете с правым рулем кроссоверы-то есть поинтереснее. Но, опять же, руль с другой стороны. Не факт, что всем подойдет.
6: А по металлу, что можете сказать? Вот кто-то пугает, там, в ютубах, интернетах, байки, что якобы не так страшны китайские машины, как металл, из которого они сделаны. Вот что можете сказать? Как-то дополнительно обрабатывать там, как вот, может быть, эти русские салоны, знаете, антикор, там днище. Mm-hmm. Такое нужно делать? Что посоветуете?
5: Слушайте, вот давайте так, я тоже тут недавно обсуждал, мы очень много работаем с различными компаниями, которые в том числе и такие услуги предоставляют. По-хорошему, кроме элитных автомобилей, которые стоят свыше, там, ну давайте вот ценовой сегмент свыше 20 миллионов рублей обозначим. По сути, все, что вот там до 10, до 15 миллионов, обрабатывать надо все. И китайцев, и французов, и немцев, и японцев, и корейцев. Обрабатывать надо все, потому что очень много изменений именно в технологичности, в содержании там многих веществ и так далее. То есть, если мы берем машину с целью, чтобы она не сгнила, не появлялись рыжики, практически 95% автомобилей подлежат обработке антикору дополнительной шумоизоляции. Но вот почему-то именно только с китайским рынком, китайскими автомобилями всех волнует, оцинкованный ли кузов или нет. Открою тайну, те же Ниссаны, Хонды, Тойоты, многие уже давным-давно не цинкуются. И вот что-то вас вопрос этот вот как-то не волновал до этого, правда? Но зато мы же как бы мы берем... Я просто очень много видел ржавых машин, достаточно свежих, в исполнении от Lexus, Mazda, Nissan. И никто не парился особо. Все говорили, ну, японское качество. Как только услышали, что машина с китайского рынка, ой, ее надо цинковать, ой, ее надо обрабатывать. Все надо обрабатывать, если мы рассчитываем на долгосрочную эксплуатацию и отсутствие ржавчины. Если мы ухаживаем за автомобилем, хотя бы два раза в сезон промываем на автоматической мойке с днищем, никаких проблем у вас быть априори не должно. Она должна просыхать. Если вы храните ее в условиях капитального гаража и не стряхиваете с нее даже снег, тогда, наверное, я бы задумался. Да, там сгниет все.
6: Понятно. Спасибо вам огромное. Максимально развернутый ответ. Блин, столько всего интересного узнал для себя.
5: Спасибо огромное и вам. Благодарю за интересную беседу. Ну и, конечно, вас, друзья, слушатели, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Не забывайте смотреть на дорогу.
8: Информация на правах рекламы.
7: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнп.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский, 4D.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
10: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
9: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
12: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
13: Акция действует до 30 сентября.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
15: Из Красноярска.
16: Для Красноярска.
17: Здесь налево или направо. Навигатор.
0: 6.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Недельный.
18: И Ром Бутуны.
19: Здрасте.
20: Никита, у меня вопрос, а почему мы не обсудили даже с тобой?
0: А что там обсуждать?
20: Говорят, Манчестер Сити очень сильно отлетел от Арсенала.
0: Ну, Арсенал топчик, ты что, конечно.
20: Но это мы с тобой на самом деле разговаривали на эту тему, что смена тренера, конечно, ну, та еще история.
0: Юмореско, аут, все.
19: Юмореско?
20: Нет, ну, слушай, мне кажется, ну, просто очень долго ребятам сейчас придется немножечко прикатываться, хотя все говорят, что, типа, вот, тренер плюс-минус, типа, постулаты Гвардиолы и так далее, но как будто бы...
0: Там некоторые 2 недели назад только тренироваться начали.
20: Да, да, да, и об этом-то и речь, потому что есть один человечек, который очень сильно за Арсенал ратует.
0: Он даже он написал такой, в чат, ему так, никто
20: говорит,
0: не ответил.
20: Очень сильно, говорит, происходит
0: нормально.
20: Я даже, если честно, обзор не видел.
0: Да там такое. Ну, да? Просто оборона отдыхала. Как бы. Ничего такого.
20: Ну, ладно. Все, ну, поздравляем Арсенал.
0: Все нормально, конечно.
20: Канонир... Не, болельщиков канониров, я, честно говоря, за них очень сильно рад, потому что...
0: Не, ну, когда-то...
20: Да, им последний год, ну, вот, прям
0: это
20: очень
0: же...
20: хорошо радуется.
0: Футбол, это же, вот, ну, такое дело, что когда-то проигрываешь, всегда выигрывать не получается.
20: Ну,
0: так
20: да.
0: же, как и всегда проигрывать тоже. Не
20: да.
0: бывает такого.
20: Не, скажи это Ювентусу.
0: Ну, не Тоттенхэму.
20: Последний финал Лиги Чемпионов, выигранный в 97-м.
0: Ну, есть нюансы, конечно.
20: Да.
0: Есть. Вот. Потренироваться надо. Кстати, про тренировки. Тут нашли в Москве курсы русалок.
20: Да ладно. Подожди, это ты сейчас вот про мужиков прям?
19: Нет. Русалы или русалки?
0: Русалы — это другие люди.
20: Это да.
0: Короче, частные занятия, на которых всех желающих учат плавать, просто учат как-то плавать. На занятиях расскажут, как сделать красивые движения, контролировать дыхание, а также обещают, что вот новое хобби повысит самооценку и снизит стресс. Но это, мне кажется, знаешь, как для тех людей, которые уже умеют водить автомобиль, но записываются на курсы там экстремального вождения.
20: Ну, да. Как-то а тут ты вроде умеешь плавать, да? Типа...
0: Но красиво
20: но
0: надо
20: давай
0: еще.
20: Красиво и с хвостом.
0: Да, потому что есть же чехлы, в которых можно положить телефон и фотографировать под водой. Думаю, и тут ты такой грациозный.
19: Подождите, но в конце концов есть и прям супер крутой бонус. Например, ты можешь действительно пойти работать. В азиатских странах это очень популярно, где в больших аквариумах люди работают русалками. Ну, в Диснейленде любом тоже есть у них аттракцион.
20: Мы
19: такой.
20: На этом, на Фукуоке в таком были.
19: Да,
20: прикольно.
19: Да, да. То есть, как вариант еще, можно вот устроиться на работу.
0: Не, ну прикольно.
19: Да, нет, здорово.
0: Да?
19: Нет.
20: Умеют.
19: Могут.
20: Получается.
0: Да, да. Причем, ну, достаточно не дешевое, конечно, но, тем не менее, каждое занятие, кстати, 75 минут. Довольно продолжительное. Индивидуально до 8,5. Группа до 4,5 тысяч.
20: Это в рублях?
0: Это в рублях, да. А для двоих до 11,5 тысяч. Вот такие занятия.
20: Не турно.
19: Но там их, может, не так уж и много и надо в целом, наверное.
20: Типа, и у тебя потом диплом русалки.
19: Да.
20: Я отучился на русалке.
0: Сертификат, да.
19: Дипломированный Ариэль.
20: Да, и у меня друг флаундер.
0: Да-да, я вилкой расчесываюсь. Звучит как, ну, типа...
19: Ну, немного, да.
20: В глаз?
19: Есть.
0: Не, как будто все вот это, вы кого позвали? Какая дурка?
19: Куда вы?
0: И немного полезной информации на правах рекламы. Если вы присматриваете себе новую квартиру, то это точно для вас. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-классом на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и, собственно, наш прекрасный город. Собственная прогулочная терраса, 2 вида паркинга и лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
21: Сейчас!

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В МВД разъяснили, что россияне не обязаны носить с собой паспорт. Его отсутствие не является правонарушением. Однако постоянное наличие документа избавляет от лишних сложностей при поездках, оформлении билетов или общении с полицией, пишет Ньюслаб. В Красноярске через несколько лет могут исчезнуть старые пазики. Власти намерены заставить частных перевозчиков заменить их на новые газомоторные автобусы. К 2028 году в городе должно работать 900 таких машин. Сейчас их 305, и все они принадлежат муниципальным предприятиям. Обновление частного парка перевозчики должны проводить сами, а требования к транспорту будут прописывать в контрактах, пишет НГС-24. Красноярские водители жалуются на увеличение пробок из-за двойной сплошной на Дубровинского. Запрет левых поворотов действует с 28 июля. Власти обещали повысить пропускную способность, но жители сообщают, что заторы стали еще больше. На прошлой неделе на Дубровинского произошло 2 дорожно-транспортных происшествия. Очевидцы связывают это с тем, что водители по привычке пытаются развернуться через двойную сплошную, сообщает «Проспект Мира». Статистики назвали 10 самых популярных профессий в крае, сообщает телекомпания «Енисей». Аналитики хх.ру изучили десятки тысяч резюме соискателей. Больше всего желающих работать менеджерами по продажам – 25 тысяч человек. В первую тройку рейтинга вошли водители и администраторы. Дальше идут упаковщики и комплектовщики, разнорабочие, официанты, продавцы, курьеры, бухгалтеры и грузчики. В Октябрьском районе Красноярска открылся обновленный скейт-парк, пишут Горновости. В микрорайоне Ботанический на улице Фруктовая, 3 открыли модернизированную площадку для занятий экстремальными видами спорта. Со слов райдеров, прежнее оборудование износилось и на нем нельзя было полноценно упражняться. Теперь же пространство оснащено современным набором фигур с повышенным уровнем безопасности. В сентябре в Красноярском крае пройдет викторина. В этом году она посвящена году единства народов России. Разумеется, спрашивать красноярцев будут про историю, традиции народов, проживающих на территории края. Как заявляют организаторы, участие в ней могут принять все желающие, достигшие 18 лет. Разыгрываться будут 3 квартиры, 6 автомобилей, 360 современных гаджетов. Искать ответы в интернете официально не запрещено. Как сообщила Светлана Зылевич, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России, главная задача организаторов – не проверить эрудицию красноярцев, а привлечь внимание к истории своего края, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
7: Завтра во вторник, 18 августа, в нашем городе переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
9: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
10: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
11: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
10: Ты не опоздаешь?
11: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
10: Хоть кто-то в них не стоит.
12: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. Для искать спецстрой застройщика за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
5: И Руан Бутон.
3: Привет.
4: Довольно прикольный появился новый тренд в социальных сетях. Мне кажется, что прям такой вообще мимимишный. Таких давно не было. Обычно какие-то больше смешные или какие-то, не знаю, глупые, странные. Короче, пары ищут снимок НАСА, опубликованный в день их знакомства. И называют это первое космическое свидание. Типа, как выглядело их первое космическое свидание. Мне кажется, это очень круто.
3: Звучит мило.
4: Да, согласен. То есть можно прям, значит, в архиве вот какой-то там организации есть снимки практически на любую дату с июня 1995 года. Там галактики, туманности, планеты и вообще все, что можно. Поэтому вот можно зайти там на соответствующий архив, найти нужную дату и посмотреть. Мне кажется, очень круто. Типа как подарок, например, на какую-нибудь годовщину, может быть, было бы вообще прям здорово.
5: Ну, неплохо.
4: Ну, прям интересно, как минимум. Классно.
5: Ань, для тебя история.
4: Давай.
5: Значит, тут девушка, москвичка, значит, родила 15-го ребенка в 41 год.
4: Сильно не похожа на меня. Ну, ничего не подходит, кроме женщины.
5: Пример просто, вот понимаешь, вот как ты должна была вот заниматься в этой жизни чем?
4: Ну, я выбрала друга. Я выбрала с вами сидеть.
5: Прикиньте, в ее семье 10 дочерей и 5 сыновей.
3: Они чем-то еще занимаются, кроме, ну...
4: Кроме всем понятно.
5: Ну, она нет, точно. У нее вот особая задача.
3: Нет.
5: Это вот реально, знаешь, это вот шутка, когда реально человек-завод получается.
4: Ну, это героическое, безумное.
5: Причем всех детей родила естественным путем.
3: Естественно.
5: Прикинь. И муж был на каждых родах.
3: Угу. Ну, а куда уже ты денешься-то?
5: Никуда, получается.
4: Ну, это потрясающе.
5: Это сколько работать надо, чтобы 15 детей содержать?
3: Кем работает муж?
5: Я не знаю.
3: Очень интересно, конечно. Нет, может, она...
5: Аня на трех работах работает и ничего никак.
4: Я собаку еле содержу. Что, себя и собаку? Мы еле в ноль выходим оба. Так что
5: не, ну это к вам вопросики, мне кажется, тоже есть некие.
4: Ну, да, возможно, с некоторыми замашками.
5: Что это вы там? Куда вы там бабки тратите?
4: Сама себя каждый раз спрашиваю.
3: Это самый главный вопрос вообще. Тут выяснилось, что целых 657 жителей Индонезии носят имена персонажей из Наруто.
4: Это хорошо.
3: Причем 157 из них Наруто. Да, так вот бегают.
4: Только так.
3: 158 Саске. 190 Удзумаки и 152 Учиха.
5: Удзумаки это роллы, да?
3: Ну, скорее всего,
4: вообще
3: да.
4: Все звучит как роллы немного, да.
3: Ну вот.
4: Слушайте, поэтому... а почему именно там у них любят Наруто так? Что это у них там случилось?
3: Может, просто только в Индонезии посчитали, в других местах еще не считали. Мы же не знаем, правильно? Кого-то.
4: Ну, я у нас ни одного Наруто не встречала что-то.
5: Нянь, ты подожди, ты на комиконах не была.
3: Наруто Александрович.
5: Очень много.
4: Реально? С настоящим паспорте написанными?
5: Прямо в паспорте написано. Мне кажется, у них реально в паспорте написано у этих людей. Я не видел их паспорт, но есть ощущение, что да.
3: Ну, есть же жесткие фанаты.
5: Ну да.
3: Тут даже машину раскрашивают. Ну ладно, это ну, у всех свои приколы. Не осуждаем. Нравится, как говорится,
4: ну,
3: занимайтесь,
4: нет,
3: правильно?
4: Да.
3: Правильно.
4: Ну.
3: Вот. А кто-то, возможно, даже имя в паспорте поменял. Такой
4: да,
3: прозрел, да, и я ощущаю себя вот Саске, да?
5: Откуда? Как Николас Кейдж. Запишусь. Николас Кейдж.
3: Как в идентификации Борна. Вот этот вот набор букв. Вот. И да, немного полезной информации на правах рекламы. Вот согласитесь, что поздний вечер — это вообще не повод оставаться без вкусной еды.
4: Абсолютно.
3: Если хочется чего-то горячего, сытного и знакомого, то можно же заказать ночную доставку «Вкусные точка» прямо домой. Ночную!
4: Круто.
3: Попробуйте новинки «Гранд» или «Гранд Делюкс» с соусом томатный релиш, сочный бифштекс с натуральной говядиной, сыр чеддер, жареный бекон, свежие овощи, маринованные огурцы и яркий томатный соус. Как вариант для позднего ужина, допустим, вы там сидите, смотрите фильм, играете, возможно, работаете. Вкусный повод, в общем, найдется всегда. «Вкусные точка», ночная доставка уже в Красноярске. Подробности, условия оформления заказа, стоимость, зоны и время доставки в приложении «Вкусно и точка» и на сайте вкусноиточка.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где взять по осени тепло-то и по

0: нервов. Решение найдено. Объект – Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
1: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
2: Распродажа пуховиков в Ахара. Распродажа пуховиков в Ахара. Распродажа пуховиков в Ахара. Скидки на пуховики до 45%.
3: 7 магазинов в городе Красноярске. Адреса на сайте ahara.ru.
4: ИП Расмин Роман Александрович. Огранный по 204-240-223-214. Срок акции с 1 июля по 31 августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
7: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Из Красноярска.
10: Для Красноярска.
11: Здесь налево или направо. Навигатор.
12: 7.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
13: И Ром Бутанаев, который в шоке немножко с истории, которую только что прочитал.
12: Да, мы тоже хотим быть в шоке.
13: А, значит, в России хотят запустить дирижабли.
12: Опа, ага.
13: Причем вот, ими планируют возить грузы в труднодоступные районы Сибири. Причем в первую очередь их хотят использовать в Омской области и Туве, где, собственно, строить дороги и ЖД-пути слишком дорого. И вот при этом современные дирижабли, как отмечают, говорят, намного круче, чем старые.
12: Ну, все
13: они
12: новое лучше, чем старое.
13: Они зависать на месте.
12: Так.
13: А, двигаться боком.
14: Давайте зависим.
13: И сохранять устойчивость даже возле земли.
12: И, скорее всего, силу земли. Нет,
13: ну... Каким просто дирижабль двигается боком. Я бы, честно говоря, ну, если бы не знал, что они так могут, я бы офигел. Я вообще офигел бы, если бы увидел дирижабль.
14: Вообще, честно говоря, немного такой, страшновато.
12: А прикинь, он еще...
13: Такой, срочно проверяешь календарь, я в каком году?
12: Он еще, прикинь, брендированный что-нибудь.
14: А он, скорее всего, и будет. Надо как-то отбивать будет его и стоимость, и прочее. Я вообще удивлена, что их до сих пор создают.
13: Ну, это интересно.
12: Дирижабль-магнит вот так вот.
13: Так, а
12: сразу
13: еще...
12: понятно, еду, продукты.
13: Вы же вот любители всяких вот этих вот напитков, да, охлаждающих, ну, вот летом, да?
12: Да, да.
13: Значит, смотрите, в Китае, я не знаю, говорили вы об этом или нет, но я немножко в шоке, в Китае начали пить чай с лягушкой. Вот прям в стакане сидит живая лягушка.
14: Зачем?
12: Сильно прям охлаждает это.
13: Вообще, вот такой способ связывает с китайской традиционной медициной и культурными обычаями страны.
14: Ну, у них там есть что-то, да, вот на лягушке.
13: И французы такие, да-да, мы тоже любим.
12: Но не все.
13: Да.
14: Ну, это странненько как-то. Ладно, если лягушка взбивает масло еще как-то.
12: Не, ну, с другой стороны, это они, возможно, для себя, им же прикольно. Вот. А туристы такие, вау, нифига себе, и фотографии постят.
14: А они случайно, просто лягушка прыгнула в стакан, и туристы такие, вау, они такие, ну, делаем деньги. Так?
12: Оставляй. Да.
14: Это наши традиции, мы так давно делаем.
13: Ну, не, ну а что, ну вы не попробовали бы вот чай с лягушкой?
12: Я бы попробовал.
13: Ну
14: может быть,
13: хотя
14: да.
13: Хотя есть ощущение, просто чай. Просто внутри
14: лягушка.
13: Скорее
14: всего, да.
12: Лягушка просто тоже чай хотела попробовать, провалилась, и все такие, и делаем тренд вообще, оставляем.

0: реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт «Бункер919.ру».
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
6: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
10: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
6: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
10: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
11: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Половина восьмого в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Андрей Губанов.
6: И Рома Бутон.
4: Здрасте.
6: Аня. Хотела бы себе Дайсон.
5: Да, как-то я к нему ровно отношусь.
6: Да? Ну, просто это же есть какая-то шиза. Ну, в какой-то момент, типа, жесткая была шиза.
5: Да,
6: сейчас,
5: да,
6: может быть, на спад, наверное, да? Но,
5: да,
6: типа, в какой-то момент, наверное, года 2-3
5: конечно,
6: назад, типа, прям
5: все
6: Дайсон.
5: Дай Дайсон.
4: Это у тебя данные микрокредитов?
6: Я просто к чему? Тут, собственно, вот это, Xiaomi, да? Выпустили убийцу Дайсон.
4: Ну, это естественно. Мне нравится, как они всегда называют. Убийца всего вообще.
6: Они сделали вот фен за 8000 рублей, который сушит волосы за 30 секунд. Вот этот Midja High Speed Water Iron Hair Dryer Pro.
5: Все слова, какие знали, собрали.
4: Просто мужик утром просыпается, такая: дорогой, я хочу себе Midja Hair Dryer.
6: Просто прикинь, такое название. Midja High Speed Water Iron Hair Dryer Pro.
4: Я понимаю, почему некоторые хотят Dyson. Ну, то есть, ясно и понятно. Хочу Dyson. Сразу все.
6: Разгоняет воздух до 72 метров в секунду.
4: Воздухан.
6: Мне нравится всегда, когда, знаешь, вот ведущие, когда читают погоду, всегда вот эту секунду. Зачем, я вообще не понимаю. Вот, 72 метра в секунду. Мотор раскручивается до 120 тысяч оборотов в минуту.
4: Мотор крепкий.
6: А фен сам следит за расстоянием до головы и 200 раз... Внимание, 200 раз в секунду корректирует температуру. Вот, есть две скорости, 4 режима нагрева и ионизации, которые, собственно, борются...
4: Сверхзвуковая.
6: С пушистостью волос. Короче, предзаказы уже стартовали.
5: Ну, можно, Анка, под, 8 тысяч уже норм, вообще.
6: Я своей, помню, покупал этот Dyson, короче, что-то там 60 с лишним я отдавал.
5: Ничего себе.
6: Но там стайлер, там типа не фен, там стайлер, все. Ну, зато, знаешь, я говорю, купил, но окей, я тоже типа сушу голову им. Я говорю, ну, мне перепадает.
4: Бесшумно практически.
6: Практически, да.
4: Это интересно. Тут, опять же, если мы про технологии заговорили, значит, в компьютерах будут запахи, начали, короче, гаджет продавать, передающий аромат леса, цветов или костра, причем там меньше, чем за полсекунды. Короче, USB или Bluetooth устройство выпускает запах.
6: Группа USB?
4: Нет, разъем.
5: Это разъем,
4: да. Устройство выпускает запах по сценарию приложения или игр. Допустим, вот в Ведьмаке бежишь по лесу и пахнет лесом.
6: Ну, это прикольно. Вот. Это прям вот максимум погружения. А прикинь, еще играешь в VR-очках, и вот это еще и пахнет все. Клево.
4: А интересно, как будет пахнуть, если ты вот играешь в Quake 3 Arena?
6: Ну, там адом должно пахнуть.
4: Там болью должно пахнуть. Вчера, кстати, себе установил, мне запустился даже. Я такой: о, они же старые игры не всегда запускают.
6: Ну да.
4: Прикольно, порубиться можно вообще.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Мнурок за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. И многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания.
5: Из кедра. Красбор. Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Папа, папа, хочу установить рекорд.
8: О, качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
7: Сеть магазинов Forward и Buda Sport.
8: Стиль и комфорт.
9: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
10: О, экипировочный центр Buda Sport. Украин 110-246-850-12.
11: Зарядись энергией. Жили City Ray. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Официальный дилер «Джили» в Красноярске, автоцентр ВСК.
12: И теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка.
13: 6+.
14: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ньюса.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Здесь налево или направо. Навигатор.
4: 7 часов 46 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Аня Трегубова.
6: И Рома Бутана.
4: Добрый вечер.
6: Так, вот мимимиашность хотите.
4: Мимимиашность?
6: Да.
4: Ну, давай.
6: А исследователи исследовали и...
4: Вы исследовали?
6: Да. Что оказывается, наши вот четвероногие друзья, а именно собаки, ага, искренне кайфуют от нашей улыбки.
4: Да ты что?
6: Приколите, что? Нейробиологи проверили на томографе 14 собак. И выяснили, что все они реагировали на фотографии улыбающихся людей.
4: А другие собаки?
6: Ну, остальных не взяли. Вот. У питомцев активировалась область мозга, связанная с удовольствием и предвкушением награды.
4: Угу.
6: Вот. Для собак, короче, вот наша улыбка – это как вкусняшка. Или вот запах знакомого человека. Притом вот работает даже улыбка незнакомца. Ну, короче, улыбнулся, и пес счастлив. Приколите.
5: Прикольно.
4: Каждый день что-то новое.
6: Так что домой приходите сегодня, свои собаки посмотрели на нее и так...
4: Да. А вы прикинь, он такой вообще, вот дебил. Чего он лыбится вообще?
6: Ну давай будем верить в то, что они так не думают.
4: И кошка такая, жрать неси.
6: Да.
5: Бегом.
4: Вот.
6: Все.
4: Вот и поговорили, да?
6: Ну я вам не няшность обещал. Все, вот, закинул.
4: Так, вот, смотрите, значит, тут про зумеров поговорим чуть-чуть маленько. Они начали скучать по 900-м годам. 1900-м, вот начало 20 века.
6: А как, подожди, вот ты говоришь скучать. Скучает почему-то то, что ты, у тебя было, ты видел.
4: Смотри, 68% ностальгируют по эпохам задолго до своего рождения и тянутся вот к стилю, к культуре. Особенно вот эстетика 1900-х годов. Вот, потому что мода на одежду old money, что-то винтажное.
6: Жестко, да, будет, если я скажу, что Сталина на них не хватает?
4: Может быть, наверное, не знаю. Значит, молодежь покупает бумажные книги, ну это же 900-е, конечно, действительно.
5: Часто
4: да. Пластинки
5: нет.
4: Тоже только в 900-х было, естественно. Вяжут, занимаются хурма, вяжут еще до того, как это стало мейнстримом вместе с черемухой. Извинитесь. Я правильно сказал, да. Занимаются керамикой и ищут занятия подальше от экранов гаджетов. А 60% опрошенных вообще хотели бы пожить во времена, когда люди еще не были постоянно онлайн.
6: Да ты че?
4: Так это же вот 91-й год.
6: Да вот, было совсем недавно. Никита, а я тебе вот картинку сейчас покажу. Ты такое видел?
4: Нет.
6: Рассказываю. Значит, смотрите. Один известный производитель чипсов.
5: Никита.
6: Выпустил чипс со вкусом пива.
4: Интересно.
5: Пивсы.
6: Ведь необычный вкус.
4: Чива.
6: Максимум удовольствия. Вот. И причем сам прикол, что в Китае вот этот вкус вышел еще в прошлом году, но до России добрался только сейчас. Но прикол, знаешь, в чем, Никит? Закуска вот эта вот потрясающая, так, да, со вкусом пивка, обойдется в 800 рублей за пачку.
4: Не надо такое.
6: А что так дорого?
4: Сколько? Ты что, офигел?
6: Очень дорого. Ну, я согласен, я попробую.
4: Конечно.
6: Это очень интересно.
4: На такое деньги не жалко нам. Что, конечно. Мы для чего на работу ходим?
6: Ну, да.
4: Чтобы чипсы за 800 рублей покупать. Ну, отчасти, да?
6: Да.
4: Ну,
6: да.
4: Чтобы можно было себе позволить. А вот в 900-е годы было такое?
6: Не было.
4: Вот и думаете, оно вам надо или нет. Поэтому пока думаете, можно думать до завтра. А завтра мы уже опять к 5 вечера и подоспеем. Так что всем шикарного вечера понедельника. До завтра. Пока.
5: Пока.
6: Пока.
7: Сейчас.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В России упростят процедуру отстранения водителя от управления. Вместо нескольких протоколов инспектор сможет указать факт отстранения в одном документе. Соответствующие поправки в приказ МВД уже вынесены на общественное обсуждение, пишет Ньюслаб. Крайсберком определил, в каком порядке партии будут расположены в бюллетене на выборах депутатов Законодательного собрания Красноярского края. Всего в списке 8 партий. Первая в бюллетене будет партия «Новые люди», второй КПРФ, третья «Единая Россия». Далее идут «Родина», партия пенсионеров, ЛДПР, «Зеленые» и «Справедливая Россия». Голосование пройдет с 18 по 20 сентября, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Более чем на 38% подорожал бензин в Красноярском крае за год, следует из данных Красноярскстата. Больше всего рост у АИ-92 и АИ-95. С начала года эти марки выросли в цене почти на 18 и 17 рублей соответственно, пишет НГС-24. Глава Красноярска поставил надзор за улицами Кирова и диктатуры пролетариата. По словам мэра, благоустройство на этих участках страдает от недоработок, а сроки не соблюдаются. Ответственных за эти улицы ждут соответствующие штрафы по условиям контракта. Ситуацию должны будут исправить дежурящие специалисты, с утра до вечера отслеживающие качество и своевременность выполненных работ, сообщает «Седьмой канал». Ройф Ручей ищет подрядчика на экодеревню с альпаками за 97 миллионов. Парк объявил конкурс на благоустройство гектара будущего туристического кластера «Заповедье», того самого, что свяжет парк флоры и фауны со столбами. Заявки принимают до 31 августа, пишут Горновости. Красноярцы за выходные тратят до 5 миллионов рублей на прогулки на сапах, сообщает телекомпания «Енисей». Сапбординг стал одним из главных видов летнего отдыха горожан. По данным картографических сервисов, в Красноярске работает как минимум 25 пунктов проката и еще несколько спортклубов. Цена по часовой аренды примерно 1000 рублей, а за сутки – 2000. Конечно, выручка зависит от погоды, но если солнце светит с самого утра, всего за день один пункт может заработать около 80 тысяч рублей. Умножаем эту сумму на 2 и на количество точек и получаем внушительные цифры – 4 миллиона рублей. И это без учета организованных сплавов. И о валюте. Доллар 84.54, евро 97.51. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра во вторник, 18 августа, в нашем городе переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
11: Мам, а что такое счастье?
12: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
11: На лес и поля.
12: Лаунж-терраса.
11: Как на курорте.
12: Парковка двуяростная и папа довольный.
11: Я хочу такую счастливую жизнь.
12: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
11: ЖК «Дивные дали» – это про счастье.
12: Отдел продаж 217-80-50.
13: ГСК «Спецстрой», застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжоро.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody. Боничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хан.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.
15: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
16: Drum and bass mix.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сува.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: программа.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-17-54.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Здоровеньки были.
6: Салават.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Алло.

0: плану.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».
4: I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл-ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ДУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me off.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6 плюс. ООО «Система ПБО». Город Москва. УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.